игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимает самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.

0: dishes could have stopped.
1: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Реклама.
1: Реклама. Реклама. Реклама. Реклама. Реклама. Реклама. Реклама. Реклама. Реклама.
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Город не ждет. И тормоза тоже.
7: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Реклама.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: Лыжники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти, Гаязовс Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл, суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru.
2: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.

0: рекламы. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: радио.
1: Radio.ru.
2: Новое радио.
3: Новое.
4: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире Нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается. Прям в прыжке.
2: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжай думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да, да, да. От слова рамен.
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
2: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
1: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
1: Он работал в такси и вез Кирилла.
2: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
2: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на Новом радио.
1: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
2: Да.
4: Реклама. Куда поедем в следующие выходные?
5: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
4: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
5: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
4: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
6: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
7: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
13: Рекламная служба Нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.
13: Новое радио.

всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей» на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Город не ждет. И тормоза тоже.
9: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции, уточнять у официального дилера, не является публичной офертой.
12: Новое.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Приветики! Это Калинин. Здрасте, здрасте. Даже не знаю, честно говоря, какое сегодня число. Да и нафиг, это какая разница. Главное, что помню, что на этих выходных у нас движ. Да, это вот гадалки не ходить. Будем напоминать об этом все чаще. Потому что дело того стоит. Не первый год это показывает. Все там собираемся, народу куча. Тем не менее, всем место находится. Все, тусим, там будут все наши. Серябкина там, все артисты вообще там. Я видел лайнап, прям секретные, интересные повороты будут. Прям хочется вам рассказать, но не будем. Вот, имейте в виду, вдруг, если будете неподалеку от Москвы, заскакивайте в Лужники, все подробности найдете на наших ресурсах. Мы еще вам всю бошку прожужжим этим. Ну и все, давайте потихонечку. Я буду делать вид, что бодр и весел. Вы тоже там втягиваетесь в очередную неделю. Будем на ней разменивать первый месяц этого лета. Ну и хорошо. Я думаю, нормально прошел в целом. И вот за финалем это все в Лужниках. Что поставить? Ой, какие все песни. Как обычно. Как на подборчиках. Ну да, это вот Оленьке будет Серябкиной. Приятно, что вот ее песня первая прозвучит сегодня с
1: Урихом. На новом. Серябкина и Дима Урих. 8-901.
2: А, 8-901.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Что-то там Оля Серябкина про маршрутку поет.
2: Да?
1: Интересно, когда она в последний раз видела вообще маршрутку?
2: Ну, кстати, в Москве, да, когда она видела ее.
1: Или когда она ездила в маршрутке, представляешь? Передайте за проезд, прокомпассируйте талончик.
2: А ты когда ездила последний раз?
1: Да, на прошлой неделе.
2: На маршрутке?
1: Ну как, да нет, маршрутки-то уж нет. Ты имеешь в виду газельки вот эти вот все, минивенчики?
2: Ну, именно на
1: маршрутке. На общественном транспорте я езжу, а на маршрутке, ну, давно не...
2: На маршрутке.
1: Давно не ездил, наверное.
2: Да.
1: Да я там не влезаю.
2: Я, наверное, я не знаю.
1: Собака, может, сутулая, захожу там.
2: Лет 10 назад, наверное.
1: Ну и, честно говоря,
2: да нет,
1: счастливый ты человек.
2: Верните маршрутки.
1: Да.
2: Было круто.
1: Вот эти, которые... Закрыл дверь.
2: Ну да. Верните, было круто, реально. Хочется на маршрут. А хотя нет, у нас же тут ходит какая-то вот здесь.
1: Ну и может быть.
2: Все, надо покататься сегодня. Сегодня покатаюсь на маршрутке. Нет,
1: только наспор, не надо.
2: Почему? Да, а там комфортабельная, там уже не газелька, там уже, да, китайские вот эти какие-то.
1: А что на газельках вот этих можно было останавливать, где там, где попросишь?
2: Вообще где
1: потребует.
2: Абсолютно.
1: У цемзавода, командир.
2: Да нет, это-то ладно еще, это обычно там было, вот там у красной машины остановите, или перед светофором, или там где угодно, вообще реально. Вплоть до того, вон, видите, газель выезжает, у нее остановите. Ну, там вот просто ее он останавливал.
1: Да, и не было никаких проблем, там, типа, с камеры какие-то, да, там, знаки, все это не имело значения.
2: Ну, там у знака остановка запрещена остановить.
1: Ты это не умирай, подожди.
2: Да-ка, понедельник.
1: Нам еще движ вести.
2: В понедельник, чтобы не умирать-то. Что еще в понедельник делать из интересного? Так что вот...

0: Один плюс один. Калинин
1: и Райтраун. Что-то я там мне рилс попадался Стаса Ярушина, где он там вообще уже это в песнях новые левелы берет какие-то.
2: Да, что-то послушал, он там что-то в облике зомби.
1: Да, что-то зомби что-то там орет. Зомби, зомби.
2: Да молодец.
1: Я хочу быть зомби.
2: Молодец. Только сегодня почему-то чистил зубы и вспоминал про команду КВН «Луна», город Челябинск.
1: Ну, ты реально... не забывал про нее,
2: наверное. Я не забывал, потому что я наткнулся на страничку Антона Морозенко, который, они, помнишь, самые такие яркие были в «Луне». Ну, там был Ярушин и Антон. Они классные были прям. Антон сейчас он снимает фильмы, там продюсирует. Вот, и он в два раза больше по размеру, чем Ярушин. А Ярушин в той же форме реально вообще не изменился.
1: Да.
2: Худенький такой и зомбака еще теперь изображает.
1: Да вообще он там, видимо, собирается все-таки получить Грэмми.
2: Оп, прикол будет, конечно.
1: Да там вообще, я говорю, он уже ему... Ну, он, получается, он же там и на английском поет. Он на этой сцене уже наигрался. Он выходит уже на международный уровень.
2: Да, здесь
1: уровень.
2: Он все достиг
1: да,
2: и перестиг.
1: Поэтому сейчас вот он там ставит, наверное, все цели фитонуть со Стиви Вандером там. Ну, а кто еще может приблизиться?
2: Ну, со Стингом там что-нибудь, я не знаю.
1: Ну, да. Стинг, видишь, он больше такой, типа, лайтовый, романтичный, а Стас Ярушин там... Поэтому нужно...
2: Как ты сейчас показал. Ну, это пародия идеально.
1: Ну, вот так, да.
2: Это типичный Стас.
1: Зомби. И там, получается, нужен кто-то, кто вот вообще там поет жестко. А Стинг, он там будет...
2: Удивительно тонкие пародии.
1: Вообще, он...
2: Ярушин, ми-ми-ми-ми, Стинг. Ну-ка еще кого-нибудь забацай.
1: Да, ну, скажи любого.
2: Из популярных артистов.
1: Любого.
2: Ну, Майкл Джексон.
1: Шимон.
2: Да, все.
1: Угу, детки, привет, Шимон.

0: Это что было?
1: Да вспомнил же, говорю, команду КВН. Луна.
0: Настолько тебе нравится она?
2: КВН — это жизнь.
1: Это новое радио.

0: одной стороны, надо бы и выйти в эфир перед рекламой, а с другой стороны, может, ну ее и нафиг.
1: Да нет, конечно.
0: Нет, конечно, что? Не выходить?
1: Нет, так да, понедельник ты че?
0: Все, тогда ставим сейчас анонс и дальше там по тексту. Нам ничего не сделаете, и начальство тоже спит.
2: Друзья, всем привет, меня зовут Никита, это подкаст
0: «Никита только не спит».
2: Сегодня со мной в гостях Мэри Гу, прекрасная, потрясающая, красивая. Про Мари Краймбрери. Не хочется тебе сделать с ней дуэт?
3: Если существовать вместе в одном треке, то это как-то... Ну, это дичь какая-то.
4: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дочь. Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Podstar.ru.
1: Один плюс один.
0: Калинин и Райтраун.
2: Ну вот, а теперь работаем.
3: Вообще классно. На самом деле, вообще работать здорово. Я еще в субботу поработал тоже. И ты, кстати, тоже работал.
2: Да, поработали мы на выходных.
3: Но я работал на благо компании.
2: А я тоже на благо другой компании. На благо другой компании.
3: Так что на благо компании поработал вообще. Проснулся в 9 или даже чуть пораньше, в субботу.
2: Как здорово день начинать вот с первыми петухами.
3: Да. Покатался на кибертраке вообще.
2: Ну что там, Раскеш, как он внутри?
3: Блин, там вообще...
2: Я так и не посидел в нем.
3: Я посидел, там вообще он нажимает вот так, и оно само едет.
2: Да ты че?
3: Вообще.
2: Вот это технология.
3: И вот так вот он едет, и все. А особенно смешно, что там миллион камер, и эти камеры вообще все считывают.
4: Как в Лефортово.
3: Да-да-да. И это как его, и там оно все считывает, все, кто едет, и рисует тебе...
2: Так называемый автопилот.
3: Да, и он тебе рисует всех, кто вокруг. Вот, и смешно, что он человека на самокате определяет как пешком идущего. И мы едем в какой-то момент, а нас пешком очень быстро вот так чел обгоняет. Но нормально, там игры есть внутри, так что...
2: Вот, это идеальная машина. Вот если брать, Артем, тебе тачку, то такую.
3: Вот из минусов, видишь, нельзя играть, когда ты едешь.
2: Не, можно, только недолго.
3: Ну, или нет, там тебе не даст игру запустить.
2: А-а-а.
3: Но я думаю, там можно как-то перепрошить так, чтобы типа хотя бы пассажир мог поиграть.
2: А я слышал, что в Тесле, если ты отвлекаешь, там же даже если ты запустил автопилот, но если ты отвлекаешься от дороги, типа лезешь там в бардачок или там оборачиваешься часто, она тебя предупреждает, а потом может отстранить, ну типа отключить тебе автопилот на какое-то время в наказание, то есть машина тебя наказывает.
3: Не знаю, я.
2: Ты должен постоянно пыриться вперед смотреть.
3: Ну и правильно, потому что автопилоту доверять, это тоже, знаете...
2: Но... Как я езжу вот все время по одному маршруту домой, и там вот вдоль этого маршрута проходят трамвайные пути с беспилотным трамваем в Москве.
3: Угу.
2: Написано, это беспилотный трамвай, да. Гигантский. Ни разу там не было такого, что никого нет в кабине. То есть это беспилотный трамвай, все равно сидит, да, как это, вагон-вожатый или вожатая. Вот такая вот беспилотная система.
3: Ну, женщина там, скорее всего.
2: Система. Ну, да, да.
3: Женщины же водители трамвая.
2: Почему-то женщины, да, в основном. И раньше и троллейбусы тоже женщины
3: тоже
2: водили.
3: Тоже женщины.
2: Почему-то.
3: Выходишь, она эти рога туда пытается.
2: Это Тесла, она какая? Она прям большая такая.
3: Блин, крутая тачка, я бы себе купил такую, конечно. Единственное из минусов, что, как оказалось, на кибертрак нужны права для грузовика.
2: Да.
3: Это во-первых. А во-вторых, соответственно, дорога в центр тебе заказана. В центр-то нельзя на грузовике.
2: Нельзя, получается.
3: Ну, в центр нельзя на грузовике. То есть ты можешь ехать, я предполагаю, только до трешки или там до садового. Я не разбираюсь, честно говоря.
2: Да, наш Роман рассказывал, что он, чтобы покататься на Тесле, получил себе новую категорию и реально сдавал
3: Надо сдавать.
2: Он говорит, я на газоне сдавал там на грузовике.
3: Вот. И получается так, что все, ты если на Тесле, ты в центр не съездишь. Только вот ездили у себя тут по Строгино.
2: По Тимирязевской. Ну, так неинтересно.
3: По Тимирязевской можно, наверное.
2: Так неинтересно. Теслу же покупают для чего? Для Понте?
3: Да.
2: Естественно. А как же? А на Патрике? А как?
3: Нет,
2: а смысл?
3: Никак.
2: А черт.
3: Ну, странно вообще, потому что условный какой-нибудь Шевроле Тахо, на нем можно.
2: Зеваешь уже, надо уходить.
3: Да я уже 4 раза зевнул, пока я

0: выходных я давненько такого не было. Уснул в 7 утра, только где-то 7:30 утра.
1: Вот это ты вот, оторва.
0: Встретил рассвет с молодежью, так сказать, с подрастающим поколением. Там нажелал им всяческих, там, давайте, ребятки.
1: Ну, успехов.
0: Все такое, да, успехов там, удачи.
1: Счастья.
0: Да, здоровья. Здоровья. Я говорю, ребят, самое главное здоровье.
1: И счастье.
0: А сейчас вас поздравит ветеран. Это я был. Ну, все, клево прошло, выпускной московский замечательно прошел. Все были наши, все, в общем, все те же ребята, которые будут. И 4 числа.
1: О!
0: Да, в Лужниках!
1: Ура!
0: На движе все топ-селебы. Одно из ярких напоминающих событий, что меня оттолкнул охранник одной популярной певицы. Мы вот стоим, значит, просто болтаем, что-то с Саньком Аникиным, он, естественно, там тоже был наш коллега. Просто стоим, никого не трогаем, вот там, это уже за кулисами, где ограждение, там все такое. Просто чувствую, что мне кто-то это, чуть ли не в стену вот так поворачивается, это телохранитель. Не соврать бы, человека 4, что ли, телохранителя было. Вот с этой певицей. И я такой, типа, ну как обычно.
1: А выключи микрофон, скажи, кого.
0: Вот, и главное дело, ну, первая какая реакция? И типа, чё вот это у меня? Ага. А я не успел сказать, чё, я обернулся, смотрю, телохранители. Ага. Вот, и я говорю такую, типа, тихо, вот, ну, так вот, тихо.
1: Да.
0: И она проходит и смотрит на меня, глазами хлопает, не извините, ничего. Думаю, как...
1: Ты пол зачем-то уже спалил.
0: Ну, мало ли. Но... Да нет, я потом проанализировал. Думаю, ну вот если бы я был на месте этого артиста, этой артистки.
1: Ну, 4 много.
0: Ну, 4 много. Да не, ну все равно, ну мало. Ты приходишь на праздник, где много детей. Ну, от детей можно все что угодно ожидать. Поэтому можно и с 8 телохранителями на всякий случай.
1: Ну да, кинут в тебя лампу.
0: И тем более, если ты такой, вот такой величины артист. Был бы я, говорю, на месте этой артистки, я бы тоже, наверное, всех распихивал. Потому что когда ты селеба, ну когда ты практически причислен, ну вот, к элитарному обществу, тебе тяжело существовать вот в мире обычных людей, тем более таких каких-то ведущих непонятных.
1: Конечно,
0: там. Поэтому распихивай, можно наступить еще на кого-нибудь. И в целом правильно. Я потом сам...
1: Осознал,
0: сам,
1: что...
0: Да, я осознал.
1: Ты сам виноват.
0: Я осознал, ситуации, да. Но я помню, глаза вот эти вот, типа...
1: Ты что тут стоишь,
0: типа, да? Ну, в общем, пытаюсь иронизировать на этот счет. На все выходные я думал, ну...
1: Да уж.
0: Тоже еще какие-то новости читал, что-то у какая-то артистка, которая там 20 лет уж треков не выпускала, про какой-то ее райдер, что она там повысила в 3 раза свою цену, в райдере у нее там что-то невероятное, какие-то там чего-то. Ага. Думаю, ребят, вы когда выдохнете вообще, певцы? Вот когда вы выдохнете, когда придет в обществе понимание, что человек, который работает в МЧС, в 3 раза ценнее делает что-то, даже просто придя на работу, делает какие-то вещи гораздо более ценные, чем люди, которые вот это «я спел песню». Думаю, да что ж такое-то, а? Почему-то они не ходят с телохранителями. Что там
1: все так? Работы важны.
0: Все, да, это безусловно, любая.
1: Это я сейчас набил себе очков, да?
0: Набил очко себе.
1: Ну, кстати, по поводу райдеров тоже. Эти организаторы так этими райдерами запуганы. Меня когда зовут куда-нибудь, тоже спрашивают, а что там райдеры у вас какой? Я говорю, да просто колу какую-нибудь купите и все, и сэндвич, и весь мой райдер.
0: Какой там вам райдер? Я тоже говорю, водичка, если будет, супер.
1: Ну вот там нужны почему-то эти нарезки все, которые там в итоге остаются.
0: Нет, они же еще извращаются, там что-то им столько-то полотенец, цвет полотенца. Тебе не похрену, какого цвета полотенца?
1: Я не
0: знаю. Какой дали такое-то? Вы че вообще? Когда вы успокоитесь?
1: Лучше деньгами, потому что они на эти райдеры столько тратят, что лучше просто деньгами накиньте.
0: Да, как одна артистка сказала, это, типа, ее спросили, а зачем вам майот Шандон, там, 4 бутылки? Она говорит, да я просто домой беру, там, на день рождения.
1: Ну, бесплатно, потом... чтобы не собрать, да.
0: Да, то есть вот так эти бедные организаторы в каком-нибудь условном, там, я не знаю, в Россоши, там, тратят все бабки, чтобы это все,
1: правильно,
0: все это закрыть.
1: Хочешь, чтобы у тебя выступила группа Иньян?
0: Митя Фомин, да.
1: Давай, раскошеливайся, как ты хотел.
0: Тоже еще был случай недавно на одном мероприятии. Одна группа популярная когда-то должна была выходить в 9. Вот, а мероприятие чуть типа без 7:09 закончилось. И мне организатор подходит и говорит, потяни время, их еще нет, понимаешь? Mm-hmm. Думаю, как вас нет? А вы типа не хотите пораньше прийти, хотя бы за 15 минут? Ну как, потому что у них написано в 9.
1: Но
0: значит,
1: в
0: 9. Мы в 9, и, да господи.
1: Да.
0: Сил моих нет уже.
1: Ну, все.
0: Я написал песню. Ну, дальше что с твоей песней делать?
1: Ну, все.
0: Ну,
1: у нас и так гостей уже 2 недели нет, Кирилл.
0: А сегодня, говорят, будет.
1: Я уже жду хоть кто-нибудь, чтобы пришел.
0: Это из-за меня, думаешь?
1: Ну, конечно.
0: Сегодня кто будет? Я забыл, кто-то будет.
1: Я не знаю, я не видел.
0: Кто будет, напомните.
1: Сейчас посмотрим, кто сегодня из гостей.
0: А, кстати, я не скажу, кто это, ребятушки, потому что...
1: Да я скажу.
0: Нет, просто вы понимаете, что люди, которые ходят с телохранителями, это непростые люди. И, возможно, мне может быть настукано
1: по голове. Томас Мраз,
0: Томас Мраз, вот,
1: круто.
0: Хороший парень,
1: отлично,
0: веселый.
1: Все, тогда отлично. Ну, давай тогда.
0: Пока.
2: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок. Трэш-ток. Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти «Фрэш-ток».
2: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
4: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем. В прятки интереснее втроем. А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
13: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
15: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
16: Без комиссии.
17: Что-что?
16: Эквайринг без комиссии.
17: Что?
16: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
17: Что?
16: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
18: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун.
2: Ну вот же ж, вот же ж, песни.
3: Умеют же писать, да?
2: Умеют, конечно. А какой смысл, а какой текст? А какой смысл еще просыпаться на работу каждый день? Ну, вот что-то резко меня в философию.
3: Да я тебе говорю,
2: слетел.
3: Там же прямая зависимость между нищетой и смертью голода.
2: Ну смотри, я же видел видео про бомжей. Они же довольно упитанные все, честно говоря.
3: Согласен, но тогда придется тебе из помойки жрать.
2: Да ты думаешь, они из помойки жрут?
3: Ну, думаю, да.
2: Да нет,
3: там,
2: они не знаю, едят
3: там
2: еще...
3: Там какую-нибудь.
2: Ну, просрочку. А на просрочку, просрочки рознь, ты сам знаешь.
3: У нас на втором этаже, на подоконнике, типа, лавка, вот кому-то что-то не нужно, и кладешь там.
2: Да.
3: Вот, и я вчера шел, и кто-то из моих соседей положил...
2: И положил туда свою жизнь.
3: Да, положил туда имитацию икры, банку запечатанную.
2: Ага.
3: Я тебе клянусь, вот клянусь. Я не знаю, откуда у меня эта бомжатская натура.
2: Ты думал взять?
3: Ну, я вот, вроде я уже давно работаю, как бы деньги есть.
2: Да он взял ее.
3: Я не взял, но я вот... Чуть на мгновение я подумал.
2: Даже не икру, а имитацию ты хотел взять.
3: Нет, я не смотрел, но вряд ли тут настоящую икру
2: положил. Которая даже не в холодильнике лежала.
3: Я посмотрел, они там идеальные, кстати, которые идеальные, ровненькие кружочки, вот эти вот шарики. Это же имитация, скорее всего.
2: Ну, наверное.
3: Я думаю, потом думаю, ты офигел и пошел дальше.
2: Офигеть просто.
3: А потом спать не мог, ворочался всю ночь.
2: Подпольный миллионер, он хотел, блин, взять еще себе пожрать вот это.
3: Да какой подпольный миллионер?
2: Да кого? Ты такой тихоня, ты тоже такой, что-то живет, потом так. Такой, ребята, я тут это, купил хату, потом живет, я купил тачку, потом живет, я тут первый космический турист. Живет, и я...
3: Ну да, сейчас я собираюсь тоже махнуть.
2: Ну да, ну конечно.
3: А ты что? А ты?
2: Что я?
3: А что ты?
2: А я ничего, я вот играл в комп.
3: О.
2: Играл на выходных, ну как на выходных, в воскресенье. Досмотрел этот четвертый сезон сериала «Извне», который можно было весь пропустить полностью. Вчера просто последняя серия сезона вышла. Весь сериал можно скипнуть, пропустить, выкинуть просто. Отвратительный сериал, я его ненавижу, я вам уже говорил.
3: За что ненавидишь? Неинтересно?
2: За то, что тупорылый абсолютно сериал. Первый сезон был круто, а потом все хуже и хуже с каждым сезоном. Вот четвертый прям уже совсем отвратительно. Но там вот в первом сезоне тебе сказали идею, и все, и за 4 сезона ее не раскрыли. Его же надо досмотреть. И придется и пятый еще ждать досматривать. Ну это просто ужасно. Реально, не смотрите даже первый. Это, ну, короче. Посмотрите вот лучше
3: бригаду. Вот люди там снимали, там миллионы долларов тратили, также человек. Такая хрень, не смотрите никогда по радио.
2: Да там я не думаю, что они тратили на это миллионы долларов-то. Если они на это тратили миллионы долларов, то их обманули. Потому что в любые комментарии зайдешь, где под любым постом про сериал «Извне», и все пишут: ужас, просто отстой полный, но все равно на пятый сезон продлили. А все почему? Потому что они вот эту вот идею, вот этого города закрытого, из которого никто не может выбраться, продали просто на 5 сезонов. Просто саму идею. А то, что внутри содержания, это уже абсолютно плевать.
4: Уважаемые пассажиры, наш самолет попал в зону повышенного стресса. Мы вынуждены сделать посадку на запасном аэродроме.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Пеките летом с удовольствием. В фирменных магазинах мука высшего сорта «Ситна» всего 74 рубля 90 копеек за 2 килограмма. Идеальная основа для домашней выпечки. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 30 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков
4: 10.
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Услышь весь радио, новое, что это...

0: О, а что, тишина, что ли?
1: В Магнитогорске 10 утра. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун на новом радио.
2: Я тут, значит, вычитал, что сегодня с 29 на 30 ночью можно будет увидеть июньское полнолуние. Вот, ее называют клубничной луной, типа красной. Потом почитал, оказывается, она не будет красной. Я думал, она будет красной, а она не будет красной. Просто так называется, потому что, типа, сезон земляники и клубники.
3: Называется, тот самый называется.
2: Вот, начинается, или что там, он продолжается. Вот, Артем, Кирилл, вы... Все, что нужно для того, чтобы забацать один плюс один. Да, песня пораньше закончилась.
3: Здорово, ребята, здорово. Всем привет, здравствуйте. Один плюс один, Кирилл Калинин, Райтран на базе, на радио суперхиты и супернынки на базе. Плохие новости, блин, это жара, которая в Европе, она, насколько я понимаю, надвигается на европейскую часть России. И это плохие очень новости, потому что в Европе там вообще люди с ума сходят, там за 40 вообще уже температура. Все кондиционеры скупают, уже дерутся за них, как бабки за курицу, вот эти вот. Потом там, чтобы хоть как-то облегчить вообще жизнь, полиция, пожарные, там людей обливают просто водой. И вот уже в Калининграде такая же жара, между прочим.
2: Да.
3: Оно потихонечку вот сюда вот.
2: Как у вас дела там в Калининграде? Мы же знаем, что вы слушаете.
3: Поэтому
2: пришла жара, и что делать, я не знаю.
3: Просто если 4 июля в Лужниках такая погода будет, я же там прям сознание потеряю. Слушай, нужно будет скоро, чтобы рядом со мной дежурило.
2: Пока что там... Какой-то мелкий дождик стоит, и нормально, 25. Но дождя не будет, вы не переживайте. Мы устроим там, мы специально договоримся, что все, там капли не будут долетать.
3: Ну или если что, хотите, я могу сознание потерять на жаре. На сцене прям.
2: Прикольно.
3: Вообще, ради интертеймента. В прошлом году предложение делали, в этом Райт Раунд сознание потерял.
2: Мы обыграем это, сделаем как подводку к следующему артисту.
3: Что я сознание потерял.
2: Потому что дальше Мари Краймери. Все понятно, почему Артем упал без чувств.
3: И меня откачивают там на ноги, вот так поднимают и трясут.
2: И Мари поет там, все прошло. Там что-то сзади бригада скорой помощи откачивает ведущего. Вот это будет перформанс.
3: Да.
2: Но это все будет
3: 4-го. Скорее бы 4-го. Уже, потому что, ну вот, живешь в этом дедлайне, хочется, чтобы оно уже вот так бэмс,
2: нормально.
3: И все.
2: Это после 3-го будет, между 5-м.
3: А завтра, между прочим, у нас трансляция на Твиче, Олег выходит из отпуска, трансляция на Твиче, я завтра буду диджеить.
2: О.
3: И диджеить еще и сразу в эфир. Вы не думаете, что я там что-то прям диджеил. Я, честно говоря, два раза этот пульт включал.
2: Хочешь прикол посмеяться?
3: Давай.
2: За границей есть такое имя. Диджей.
3: Диджей. Что в переводе означается Райт Раунд.
2: Райт Раунд, да.
3: Ну и короче, завтра будет прям эфир. А что, у нас каждый раз все равно, когда трансляция на Твиче идет, эфир ломается. Ну, а тут хотя бы... Но я как попрошу сегодня Олега, чтобы он мне скинул вот базу вот этих разрешенных песен нашу. И плюс еще какие-то классические песни из нашего плейлиста. Чтобы я мог это все миксовать.
2: Скорее бы.
3: Но там я тебе скажу, там какое отвратительное там сведение. Ну, вы завтра увидите все. Увидите.
2: Так в этом-то и фишка.
3: С другой стороны, либо завтра я прям вот так пэм-пэм, и вы такие, о, это что, М. Хаслер в эфире, а это Райт Хаслер.

0: Да. Ничего ты решил нас по это...
1: Не, ну а что веселиться-то все
0: пучину,
1: время?
0: Пучину, печали.
1: Ну, а то хи-хи-ха-ха, вот это вот ля-ля-то ну,
0: спасибо,
1: поля.
0: Блин.
1: Чуть-чуть надо и немножечко остановиться,
0: нормально
1: оглядеться.
0: Сидели.
1: Подумать там о жизни, о себе там.
2: Один плюс один.
1: Клянусь, я тут что-то ехал в тачке, думаю, дай-ка я не слушаю радио, я вообще музыку не слушаю, уже в машине просто в тишине гоняю. Думаю, дай-ка врублю. Включил одну радиостанцию популярную, прям очень.
0: Новое популярную. Радио?
1: Нет, это другую. Вот, ну и думаю, что вот, прям реально, это крутая станция, так угу. И вот, и думаю, ну как
0: но
1: вот, вот эти богоподобные коллеги мои, ну типа, ну на крутых станциях же ага. Там работают крутые чуваки, опытные. Вот, и это прям через 3 минуты выходит в эфир диджей и говорит там... Значит, типа, за границей аномальная жара, я да. Тебе клянусь. Ну, а мы сейчас устроим жаришку в эфире.
0: Офигеть.
1: Дальше он применил модное какое-то выражение, типа, за климат-контролем следит такой-то, такой-то.
0: Реально?
1: Да, и дальше у нас такая-то песня, такая и такая. Думаю, да, все понятно. И мне для самоутверждения это нужно было. Да, я просто переживаю, что там...
0: Почему они это
1: недостаточно
0: делают?
1: Круто мы ведем эфир. То есть нету супер большого количества шуток. Потом туда включил, думаю, ну и нормально. То есть, а, там еще было...
0: Ну, они там... Видишь, они-то надолго и не задерживаются, или они там
1: нет,
0: работают.
1: Нет, а это как раз был имидж такой, да, довольно-таки известный. Думаю, что вы вообще не паритесь, о чем
0: вы надо париться? Ну, Алекс Мануилов, ну можно было новые какие-то слова придумать-то за 40 лет. Чего?
1: 29 июня. Не, это не он был. Вообще другая радиостанция.
0: Другая радиостанция?
1: Конечно, конечно.
0: Ну ладно.
1: Не такая уж совсем супер-турбо крутая, чуть похуже.
0: А то он-то, видишь, он же еще и учитель тоже, учит в школе радио.
1: Коллега мой, да.
0: Вот, и я вот переживаю, что он же вот эти все фразочки новому поколению тоже может передать. Ну, хорошо, что ты сказал, что это не он.
1: Ну, нет. Просто у ведущих тоже бывают спады. То есть, никогда не приходит ничего на ум оригинального, да? Смешного. Да, поэтому приходится вот там про погоду, да, что-то там говорить.
0: Мы устроим жаришку в эфире. Это, типа, это вынужденная мера была. То есть, до этого он что-то... Мне кажется, это более чем осознанно. Я тебе больше скажу. Он, скорее всего, даже гордился, когда сказал, что за климат-контролем отвечает.
1: Да,
0: я уверен, что он думал, вау.
1: Крутое выражение за климат-контролем.
0: Вот это я, конечно.
1: Присматривает там туда-сюда.
0: А я тебе говорю, это, скорее всего, воздушно-капельным путем передается. Где-нибудь на тебя какой-нибудь ведущий с другой радиостанции чихнет, и так же начнешь говорить. Сразу такой, и это, сразу же такой, и у нас в гостях сейчас, я тебе говорю, только вот...
1: У меня такое проскакивает.
0: У тебя это...
1: Ну, бывало, приходишь на работу, ну, нет настроения прям искрометать.
0: У тебя проскакивает это иногда до
1: конечно,
0: сих пор.
1: Конечно, столько лет.
0: Особенно, когда ты включаешь эти, как его...
1: Летние свои песни.
0: Без инна никуда. А теперь у нас по курсу.
1: А вот Дэвид Товары подъехал.
0: Да-да-да. И имена какие-то, которые знают там 3 человека.
1: Да, абсолютно верно.
0: Так что, да.
1: Ну что, скоро тема будет, наверное.
0: Да, тема.
1: Давайте о чем-нибудь поболтать.
0: Я уже сейчас пишу, я просто пытался параллельно есть... Вот, одной рукой. И одной рукой тут... Я же когда тему пишу, мне надо много, знаешь, как когда читаешь где-нибудь на Википедии статью, и там внизу миллион ссылок. Вот у меня так же. Под темой их тоже можно оставлять.
2: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: Немножечко тишины, да.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
0: Я так понимаю, шедевр еще не дописан.
2: Нет, все, дописан.
0: Прям вот, пыл с жару, конечно, только из печи.
2: Вот букву дописывал и скидывал. Так, уважаемые коллеги.
0: Кто же прочитает сегодня? Кто? Ну скажи, кто? Мы все ждем. Кто же прочитает?
2: Боже,
0: что? Что?
2: Зачитайте.
0: Я?
2: Ну да.
0: Реально?
2: Ну давай. Не балуйся.
0: Не болтай, да?
2: Да, я маме расскажу твои.
0: Ладно, все. Салют, ребята и герлы. Это мы самые...
2: Чего?
0: Где ты слово купил? На ВБ тоже?
2: Да, там я все...
0: Это мы самые шебутные. Трехлитровая банка забытых слов. У Артем, беру. Это мы самые шебутные. Какие шебутные. Два архаровца.
2: Ну да.
0: Артем и Кирилл. Даем джазу. Вы...
2: Услышал знакомые слова.
0: Что? Клево, стебемся. Клево. Отсыпь мне. А хотя я и сам могу отсыпать.
2: Да.
0: Зарабатываем лаве, чтобы можно было купить котлы, шузы. Хоть нормальные шузы, это, конечно, форца. Но можно и на эти мани сделать модный хайер. Почему нет? Ну даешь.
2: Но
0: в стилистике главное дело.
2: Ну конечно.
0: Сегодня Международный день рыбака. В честь этого желаем вам жить на всю катушку, чтобы классные девочки всегда были на крючке, быть самым сильным, смелым и перловким. Да, короче, обсуждаем. Рыбалка биллионерс или колхозинерс? Норм или нет, в скобочках?
2: Ну да, биллионерс или колхозинерс.
0: Колхозинерс.
2: Да.
0: Любите ли вы рыбалку? Ну, короче, все, что связано с этим. Ну и, конечно, искрометные шутки про поймать леща тоже можно сюда.
2: Да.
0: Опередил.
2: Ну, опередил, конечно,
0: типа, я раз на рыбалке... поймал леща.
2: Да, я сразу на опережение, потому что это... Короче, это, смотрите, это новая тема. Уже говорят не респект... Ну, респект или не респект, это вообще я так говорил, я придумал. Потом одно время было стрём или норм. Мне не нравилось это словосочетание, ну, стрём какое-то, стрёмное слово. А вот сейчас новое, биллионерс или колхозинерс.
0: Угу.
2: Ну, биллионерс это типа круто.
0: Типа плохо или
2: а
0: хорошо.
2: А колхозинерс это отстой, да.
0: Вот.
2: Ну и вот, обсуждаем сегодня рыбалку, вот, так что, ребята... Я прям представляю первую половину темы. Люди, которым сейчас лет по 50, они такие, ну вот же, сленг нормальный же был.
0: Наконец-то,
2: дать, да, джазу, куда пропал?
0: Клево, шебутные. Короче, давайте, народ, там, скидывайте своих мормышек, там, все вот это в комментарии.
2: Тем более, Кирилл рыбак, он тоже разбирается. У тебя же есть эти...
0: Да я ни разу не был на рыбалке.
2: Тебе подарили же мормышки, у тебя там были.
0: На будущее.
2: А видели, да? Ой, извини, пожалуйста, хотел переключиться. Видео этот, рилс, где мужик рассказывает, сколько у него стоят эти снасти, и там женщина, типа, в шоке, что там 6 миллионов. У него некоторые по 20 тысяч, и они просто у него в коллекции. И он две покупает, чтобы на одну рыбачить, а вторая лежала.
0: Жалко, если эту какую-нибудь...
2: Оборвется.
0: Воблер съест карась очередной, ну, какой-нибудь, да. А ты его купил за 100-500 тысяч денег. Короче, пишите.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
2: Новое радио.

0: Новое радио.
1: Ну вот завтра вы такие сведения новое примерно услышите.
0: Звучит здесь. Новое радио.
1: Это я и сводил сейчас.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Ну да. Все, наконец-то, ну хоть рыбаки хоть нашли отдушину в комментариях, хоть поскидывали своих карасей нам, своих карасиков, своих этих, кто там еще, лещей. Там,
2: да, скидывайте, реально, мужики, давайте сегодня, вот пусть эти вот все они со своими кошками и собачками посидят, скидывайте жестко фотки с рыбалки. Мы сегодня обсуждаем рыбалку. Сегодня международный день рыбака.
1: Может, какое-нибудь курьезное у вас там случилось, я не знаю, там...
2: За щеку зацепилось.
1: Да.
2: Ну, зацепилось за щеку, вот это, и оно и не доставалось.
1: Как будто, типа, сам себя поймал, да, получается.
2: Вот так вот закидывал, или вот как это, как в мультиках, вот так вот закинул, вот так, назад удочку.
1: И за футболку.
2: За трусы. И вот так, пшух, подкинул, и в воду упал.
1: Ха, и смешно.
2: Вообще.
1: По-любому же такое было.
2: Да, или еще как, тоже как в мультиках, вот так вот, у тебя удочка упала, а ты стоял вот на этом... На пирсе. Ты вот так вот хотел шагнуть за ней, и вот так над пропастью ножками быстро поделал и назад.
1: Угу.
2: Вообще.
1: Не, ну удочка, когда упала, это не дай бог, конечно.
2: Ну, падает.
1: Звонки или когда? Звонки после паузы или что?
2: Ну, вообще, знаешь, обрывы на рыбалке — это обидно. Это реально обидно, потому что ты покупал вот это вот все, и потом это теряешь. Ну, это не так дорого, конечно, но все равно ты понимаешь, что тебе сейчас надо потратить время на то, чтобы заново этот крючок привязать, потом эту донку привязать тоже, вот это все. И, короче, ну, жалко. Ты до последнего стараешься достать, но нет.
1: А самую большую рыбу ты какую поймал?
2: Самая большая рыба моей мечты – это, конечно же, здоровенный ясь. Ребята, ясь здоровенный, здоровенный ясь! Ясь! Эх, гуляет по Якринскому озеру. Ну, что ты от меня хочешь?
1: Я специально выкатил подножку, чтобы больше фокус на тебя был.
2: Я еще, я надеюсь, правильно название озера назвал, потому что я даже не знаю, есть такое или нет.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: 8-4-9-5-2-3-2-16-32.
2: Да, звоните.
1: День рыбака.
2: Обожаю рыбалку, реально. Ну, рыбалка топ. Я всегда в детстве любил рыбалку. А кто-то же настолько сильно любит рыбалку, что вот в этих прудах даже в парке сидит, рыбачит.
3: Да.
2: Стоят там что-то на мосту, на этом.
3: На мосте.
2: Понятное дело, там они толком-то, наверное, ничего прикольного не поймают, но просто ради процесса что-то стоят с удочкой. Прикинь, вот ты едешь куда-нибудь и просто даже не куда-то за город, а просто в парк пошел, сел и рыбачишь там.
3: Да класс, чё, я очень бы хотел порыбачить.
2: В смысле, ты вообще ни разу в жизни
3: никогда
2: не рыбачил?
3: Я же уже говорил, никогда. У меня даже есть удочка, у меня есть все снасти, но не с кем, чтобы мне кто-нибудь показал. Это мы уже обсуждали год назад, уже все предлагали свои услуги, но так дело и не дошло.
2: Мы каждый год это обсуждаем.
3: Да, каждый год обсуждаем. Сегодня международный день рыбака, российский. Тут уже поправили российский в другой день. Ну, международный, потом российский отметим.
2: А я бы хотел, вот знаешь, порыбачить в каких-нибудь таких местах, вот где там, вот в океане. Ой, здорово.
3: Какую-нибудь акулу поймать.
2: Да, или сама.
3: Или сам.
2: Рыбалка. Нет, топ, сама.
3: Топилка рыб. Поехали, здрасте, да. Как вас зовут?
4: Алло.
3: Привет. О, пока громкую связь отключай, пока кричишь. Старичок, давай, выключи ее.
4: А, выключу, сейчас, секундочку.
2: Да, давай, да подождем,
3: ждем,
2: ладно.
3: Конечно, подождем.
4: Выключу. О, я тысячекратно извиняюсь, парни.
2: Лучше вообще не стало.
3: Как тебя зовут?
2: Как тебя зовут?
4: Станислав, классический.
3: Станислав, baby, Станислав. Don't hurt me. Станислав, ну что, ты рыбак у нас или что вообще?
4: Я не рыбак, парни, но я думаю, со временем к этому приду. Возраст, я примерно такого же возраста, как и вы. Плюс-минус.
3: Значит,
4: ты
3: как
4: уже
3: и вы. Не, как я и мы, тут, как и мы. 29 тебе.
2: Не-не-не, вы это как его. Вы меня в свою старую гвардию не приплетайте.
3: Сколько тебе лет?
4: А, знаете, как говорят, что мы все умираем в 27, нас просто хоронят в 80.
3: О, Господи.
2: Какой кошмар. Я в 27 не умирал.
3: Какой кошмар.
2: Так, подожди, я в 27 только жить начал. А тебе сколько лет?
4: 38, наверное. Ну, плюс-минус.
2: И что ты тогда говоришь, что как вам, как Кириллу тогда говори? Ладно, мне...
4: Ладно, мы с Кириллом, кстати, практически одноземляне. Я в Воронеже, он...
3: Я чувствую, братская душа, старичок. Погнали на реке Воронеж, плотву выловим с тобой уже.
4: Кстати, тут недавно парень вам дозванивался из Воронежа и рассказывал, что в Воронеже никто не купается, в Воронеже. Но я прям готов опровергнуть это. У нас, на самом деле, много мест хороших, красивых.
2: Вы купаетесь в Воронеже,
3: Вы в Воронеже,
4: И в Воронеже.
2: Это как
4: и
2: в Перми есть, театр,
4: да,
2: театр.
4: Купаться к нам в Воронеж.
3: Все хорошо.
4: Я на самом деле хотел рассказать курьезный случай с вами.
3: Давай.
4: Года два назад был.
3: Давай.
4: В общем, обсуждали квизы. Помните вы?
3: Конечно, помню. Два года назад квизы обсуждали, естественно.
4: Ладно. И смысл в том, что Артем в своей манере рассказал, что на квизы ходят кто? Ботаники и тому подобное.
3: Так.
4: Люди.
2: Я не говорил такого.
3: Говорил.
4: Ну,
3: как сейчас помню.
4: Так, сам юмор в том, что вы вот это все, Артем всю эту фразу произносит, вы уходите на рекламу, и реклама такая: новая авария, радио Воронеж приглашает вас на квиз. Приходите туда-то. Ну,
2: настолько тебе этот случай запомнился, что он был два года назад, а ты его до сих пор помнишь.
3: Ну, а что, это курьез самый настоящий.
4: Курьезно же.
2: Новое радио Воронеж приглашает на квиз. Ну понятно, ладно.
3: Ну что, ты сходил?
4: Да я же Артем послушал, понял, что не мое, да.
2: Да куда? На квиз это пока рано.
3: Ладно, зато у тебя название для команды уже есть, Станислав, baby, don't hurt me.
2: Нет, я знаю, когда вот я на квиз пойду. Когда? Когда меня клещ укусит, вот после этого сразу.
3: Почему?
2: Ну почему, я не знаю.
3: А, типа.
2: Ну все, теперь понял.
3: Да потому что.
2: Все, ладно.
3: То есть ты не понял прикола?
2: Потому что он тебя называет детка просто, и все.
3: Вот из Love, baby, don't hurt me. Песня такая у Ходовой была. Ты что, мне сейчас пришлось объяснять прикол?
2: Объяснять, да, причем очевидный.
3: Ужас, Станислав, ты меня расстроил. Не пойду с тобой на рыбалку в Воронеж,
2: Воронеж. Театр, Воронеж.
3: Вечер. 8-4...
2: Да, кстати.
3: Ой, какой у нас телефон, я забыл. 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Тоже у нас вот человек тут дозванивался, 16 лет. Сейчас попробуем с ним пообщаться. Вот он. Алло, привет.
2: Алло.
3: Кто здесь? Алло.
4: Здорово.
2: Здорово. Здорово, коль не шутишь.
3: Ты-то хоть рыбак?
4: Да, это Серж Берлускони, который из Владивостока. Но я родился в городе-герой Комсомольск-на-Амуре, и там большая река Амур.
1: И там, ну, белорыбица, начинает киты, Калуга, отчеты. И мы,
2: киты?
1: Ну, в молодости. Нет, Калуга, отчеты. И мы, когда были достаточно молодые, ну, активно браконьерничали.
2: Ужас, осуждаю.
1: И рыбалка начинает сазанов, там, 20-30 килограмм, ну, и другой очень много рядом рыбы. А сейчас во Владивостоке тут вообще тунец и акулы, представляете? Вот прям твоя мечта.
2: Ну, такая акула, наверное, все равно не по закону вылавливать.
1: Ну, их тут ловят, они просто за тунцом пришли. Тут тунца стало очень много в этом году в Приморье. И приплыли акулы-мака трехметровые, которые едят тунцов.
2: О.
1: Вот, и даже очень часто купальный сезон во Владивостоке.
2: Да.
1: Некоторые приезжие туристы опасаются, поскольку акулы плавают в акватории. Ну,
2: да там и тунец-то за ногу укусит, тоже мало не покажется. Тут просто мы угораем с картинки. Тут скинули улов Кирилла, когда он пошел на рыбалку.
3: Тут бычок.
2: Да. Зайдите в чат, там бычок и рыбка такого же размера.
3: Даже бычок больше, как будто. Это смешно, это смешно.
2: Бычок в смысле не рыба бычок, а бычок окурок.
3: Да.
2: Есть просто рыба-бычок.
3: А может и рыба-бычок это.
2: Да? Ну, да. Кстати, может
3: в этом-то
2: быть.
3: И прикол.
2: Так, ну что, на рекламу?
3: Пока что на рекламу, давай. Да, уйдем.
5: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
6: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: хочется всегда. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
2: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
3: Та-дам!
1: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Tutu. Приложение для путешествий номер один. Актуализация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
5: Леденящая тревога и пугающие странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу. В кино со 2 июля. 18+.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Так, я, конечно, вообще с большой радостью смотрю на ваши уловы. Так прикольно, даже запах вот этой вот рыбы и реки присутствует, как будто бы здесь передается. Ну, вообще класс. Рыбалка, конечно, я вам скажу. И вот вы вот на рыбалку там берете с собой вот пузырь этот, а и не надо, потому что...
2: Что, в рыбе есть пузырь, если что?
1: Во-первых. А во-вторых, зачем это? Ты приходишь на природу вот так вот поотдыхать, помедитировать наедине с собой. Как ты можешь разгрузить голову, когда у тебя вертолет вот такие вот. Как ты можешь разгрузить?
2: Да никто и не ездит уж с алкоголем на рыбалку. Это раньше, может. Сейчас-то да? Уж, конечно. Сейчас все там, в термосе просто чай с малиной берут. Да. Да нет, конечно, неправда.
3: Ты че, я рофлю? Смысл ехать на рыбалку? Да-да, ты че?
1: Ну и ты даже на такой рыбалке ни разу не был? Где ты просто сидел, а кто-то рыбачил хотя бы?
2: Не, ни на какой не был никогда. Но всегда хотел. Так слюни капали вообще. Так это интересно. Это же такой процесс. Вот это вот.
1: Ну все, так поехали.
2: Все, конечно,
1: да. Не езжу, потому что у меня машины нет. У тебя машина есть, у меня опыт рыбацкий.
2: Ладно.
1: Все, и поедем, будем рыбачить.
2: Снимем.
1: А потом рыбу эту привезем на работу.
2: А вот, кстати говоря, будем отпускать рыбу или что? Или с собой ее забирать?
1: Ну, если, смотря какая.
2: Ну, такая средненькая, вот маленькая там какая-нибудь, как таранка вот такая. Отпускать ее?
1: Да, ну, наверное. Ну, а какой, с одной стороны, смысл? Ты уже щеку порвал. Щек порвал такой, извините.
2: Блин, да, я к рыбам с уважением отношусь, и всю в кровище рыбу отпускаешь обратно.
1: Да,
2: ну да, это тоже так себе.
1: Поэтому,
2: история.
1: Не знаю, ну смотря, во-первых, какая у тебя цель, если ты просто посидеть хотел тогда.
2: Ну неужели я себе на пропитание собираю? Ну конечно, просто от процесса кайф
1: получить.
2: Подожди,
1: кто-то рыбу вообще-то ловит, чтобы пожрать.
2: Ну понятно, ну ладно, да, хорошо. Это такую уж большую, нормальную рыбу.
1: Да,
2: я тут представляю, какую я поймаю.
1: Так, ну, там
2: бычки
1: же...
2: Бычки в томате.
1: Оно же не будет такое, что ты, типа, она такая, будет вот два крючка, и она такая, так, этот кирилловский, не, на него не клюю. Не будет такого, там же как повезет, а особенно новичкам на рыбалке везет же обычно всегда. Как правило, приезжает какой-нибудь опытный дед и сидит, ничего не может поймать, а рядом просто встает чел и начинает одну за одной вытягивать. Поэтому тут не угадаешь. Но нет, отпускать или не отпускать, я не знаю. Если у тебя и так полный холодос рыбы, и ты ее сейчас есть не собирался, тогда, ну, наверное, отпускать. А если ты пожрать хочешь?
2: Ребят, напишите. А вы отпускаете свою рыбу?
1: Ну, прикинь, вот ты такой, типа, рыбачишь, а у тебя компания сзади сидит, они там уже и картошка уже, и морковка варится уже четвертый час. А ты такой, ну, ребята, я не могу, и отпускаешь каждый раз рыбу. Они такие, мы тут уху пытаемся варить.
2: Жалко просто, ее жалко.
1: Рыбу? Да не, ну рыба же она тупая.
2: А, да?
1: Да, рыб-то многие даже вегетарианцы едят.
2: С другой стороны, что-то мало академиков рыб, знаешь, вот, чтобы карась изобрел, там, я не знаю, что-нибудь. Тогда мало таких случаев.
1: Ну, я вот тебе говорю, смотри, вот вегетарианцы, которые там не едят мясо,

0: вообще там никакой, а они многие рыбу едят, потому что, видимо, рыба нищетовая.
1: Двойные стандарты.
0: Угу.
1: Это как тогда зоозащитница приходила, и, ты ее, и мы ее спрашивали, по-моему, а вот комаров вот вы убиваете там? Вот как вот она ответила?
0: Не, она говорила, не убиваю комаров, она говорила, не убиваю. Я ее подловил, когда она же с ребенком пришла, и у нее ребенок мороженое ел. И я говорю, а как вы это мороженое, это там же молоко? Она говорит, ну это ж ребенок.
1: Ну, а подожди, а мороженое, там корова же не умерла за мороженое?
0: Не умерла, но тем не менее, у вегетарианцев там ответвлений миллиард. Есть вегетарианцы, которые не едят только мясо, но едят рыбу и молоко, сыр и яйца. Есть вегетарианцы, которые не едят все, включая и молоко, и, в общем, питаются только там, блин, стеблем сельдерея. Ну, короче, ты понимаешь, есть там, кто-то не ест там рыбу, мясо и яйца, но при этом молоко, сыр ест. Так что там миллиард.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
8: Новое

0: Здравствуйте! Всем привет! Один плюс один! Кирилл Калинин!
1: Ну, тихо, очень тихо ты говоришь, никто же не услышит.
0: А громко будем говорить завтра на стриме на Твиче. Еще и... Потому что диджейское сопровождение будет делать
1: завтра на Твиче. Эфир будет спешл. И 4-го в Лужниках, да, на Движе. А еще пока ждете этого всего, скачивайте приложение Радиохаб. Вообще скачивайте люто.
0: Да, и там в приложении Радиохаб не лагает трансляция. Так что, если вы, допустим, пропустите трансляцию на Твиче завтра, если, ну, вот хотите на нас посмотреть, то где вы точно сможете без всяких лагов и проблем, это в приложении Радиохаб. А еще слушай там радио можно.
1: Так, для всех, для мам...
0: Смотри,
1: стишок. Для всех, для мам и пап предлагает администрация. Скачивайте Радиохаб, там не лагает трансляция.
0: Ну, так. Администрация? Ну, так. Ты в тюрьме, что ли?
1: Ну, а что еще срифмуется со словом трансляция? Кстати, хочу признаться, дорогие друзья, мне очень зашла песня братьев Гаязовых «Санта-Лючия». Пить ведрами, двигать бедрами.
0: Трансляция, что-то, хочу обниматься.
1: Что-то в ней есть такое прикольное. Но
0: да,
1: прикольное. Пить ведрами, имеется в виду, он скумбрию поел.
0: Да.
1: С вечера. И с утра он весь опухший, и поэтому вот хочется пить вот это вот как-то, а не то, что вы подумали.
0: Ну, или, допустим, у него вот, он пел на концерте все время, и у него потом рот болит, и вот ртом он пить не может, а ведрами может. И он, получается, берет вот так кружечку чая, и ведро вот так вот подносит, и буль-буль-буль вот так делает, пьет ведрами.
1: Ну, это сложная шутка.
0: Сложная.
1: Такая, да.
0: Ну, да, мы же... Видишь, у меня-то юмор, он нацелен на людей, у которых минимум 120 IQ.
1: Ну, сейчас Билл Гейтс минимум. Под столом вообще, там Анатолий Вассерман.
0: Конечно.
1: Просто от рофла чуть не умер просто.
0: То есть, чтобы реально, чтобы мои шутки выкупать, нужно хотя бы минимум 120 IQ. Это вот минимальный порог вхождения в мой юмор. Ну, а выше там уже, конечно, до бесконечности, и там уже понятно.
1: Вот. Все, молодец.
0: Да. Ну, такой, не для всех.
1: Да не, конечно, да.
0: Но зато, если... Да, элитарный, но зато, если вот вы, допустим, понимаете мои шутки, вы можете себя вполне к элите относить. Я вот всегда так думал про людей, которым прям реально искренне нравится, и они уже там лет 20 смотрят «Что, где, когда». Я думал такой, блин, ну вот прям любить такое шоу, это, мне кажется, круто.
1: На выходных только пересматривал. С удовольствием. Но это не потому, что я умный, просто.
0: Ну, мне рилсы, когда какие-то или шорты попадаются, я тоже смотрю, но вот так целиковую версию я не смотрел уже давно. А там вообще-то даже разборы проводят, там команда такая-то, там вышла, там это, там вопросы анализируют люди.
1: Смотрел на Поташова, так, думаю, какой же он вообще идеальный человек.
0: Давно ты, видимо, смотрел последний раз,
1: да? Ну, я старые выпуски, да. Я сначала наткнулся на небольшое интервью Федора Двинятина.
0: Настолько старое, что там еще Ворошилов в зал выходит.
1: Да. Zero.
0: И там всегда такие... Господин ведущий, так, оно заткнулись все,
1: да,
0: быстро,
1: да.
0: Так, сейчас будем это, не перебивайте,
1: да. А Борис Крюк жесткий, Ворошилов, я думал, жесткий был. Нет, Борис Крюк вообще лютый, он,
0: да?
1: Прям, Козлов только начинает там что-нибудь переговариваться. Господин Козлов, может быть, вы проведете программу вместо меня? Нет, господин ведущий, извините.
0: Мне кажется, если бы я туда пошел в какую-нибудь команду звезд, я бы в какой-то момент, он бы такой: вот ты, бомжара голимая, ты урод, ты вообще что рот здесь открыл?
1: Ну нет, он не обзывает, он просто призывает к дисциплине.
0: Меня.
1: Ну, тебя можно.
0: Меня бы обозвал. Вот ты что тут открыл свою пасть вонючую? Воняет изо рта у тебя.
1: Давно ты не смотрел «Что, где, когда».
0: Нету там такого.
1: Такого нет.
0: Ну, видишь, если бы я пошел, там было бы так.
1: Ну, может.
0: На меня бы, конечно, только такая.
1: И вот я смотрел интервью Федора Двинятина с удовольствием. Вообще, миллион лет его не видел. И вы, думаю, тоже не видели в жизни, хотя бы на экране. С таким кайфом. А он преподает в Санкт-Петербургском университете. Думаю, прикинь, приходишь на занятия, а у тебя препод Федор Двинятин. Да это же вообще...
0: Преподает, наверное, какие-то игры.
1: Ну да, конечно. Он филолог, да. От Бога, да, человек с энциклопедическими знаниями. Круто.
0: Но что
1: просто.
0: Он филолог, это мы поняли, когда он...
1: Знаешь, филологический вопрос, где его практически ткнули вот носом, что вот там он некомпетентен. Представляешь, как это? Диссонанс какой.
0: Ну, а ты
1: какой.
0: Тоже же филолог.
1: Да
0: ты
1: я
0: тоже...
1: филолог, да, еще тот.
0: Ну, твоя филология заканчивается в склонении...
1: Что не фетиш, а фетиш.
0: Да, и
1: вот
0: в склонении районов.
1: Да.
0: Вот там вот.
1: И порядковых числительных.
0: А там как надо?
1: К 355. Как только не услышишь, 355.
0: Ну, там, видишь, там сложно просто каждый раз.
1: Сложно,
0: как
1: да.
0: Прийти или
1: просто
0: прийти.
1: Сказал к 355, и все.
0: Ты вроде знаешь, что все равно правильно прийти, но все равно каждый раз думаешь, может, прийти все-таки.
1: Да. Кстати, из прикольного, вот я все время хочется всех поправить, но не поправляю, да. Что типа слова «езжай» нету.
0: «Ехай» правильно,
1: да,
0: потому что...
1: Да, «ехай». «Поезжай» надо говорить.
0: Нет, «ехай».
1: Ладно. Ты ехай. Знаешь, куда?
0: Скажи.
1: Не могу.
0: Нет, ну скажи.
1: У нас...
0: Скажи, скажи.
1: 12 плюс рейтинг.
0: Пожалуйста, скажи. Можешь сказать?
1: Не могу.
0: Скажи.
1: Ехай.
0: В Магадан.

0: Насколько, да, конечно, да, разные аудитории, разные люди притягиваются к тому, что им близко. Короче, значит, ездил я на этот электроавтомобильный пробег в субботу на нашей Тесле, Кибертрак, новое радио. Я не за рулем там был, просто сидел. И я говорю ребятам, которые с нами были, говорю, давайте видео смешное снимем, я буду вокруг тачки ходить и говорить, да, это мой автомобиль, эту песню себе на MP3-плеер скинь, все будет в шоколаде, парни, горячись, остынь. И вот так просто по кругу буду ходить и снимать. Они говорят, а что это? Я говорю, ну это мем же старинный. МС Фоломкин, они говорят, не, мы не знаем. Я подхожу к другому человеку, говорю, не, мы не знаем. Я показал, они говорят, ладно, давай снимем. Я говорю, просто доверьтесь мне. Я, это как его, снял это видео, выложили это в наши соцсети нового радио. Никто ничего не понял. Выложили это ко мне, все такие, ха-ха-ха, ну ты легенду вспомнил. Выложили рилс. Все, которые пришли, подписаны были просто на новое радио, они такие, ну, просто подумали, что я с ума сошел, а все, кто пришли от меня, причем там и зомб даже был, и все такие, ха-ха-ха, вот это ты легенду вспомнил. Mm-hmm. Был легендарный такой рэпер, МС Фоломкин, и он не только видео был известен тем, как он, да, это мой автомобиль, эту песню себе на MP3-плеер скинь, все будет в шоколаде, парень, не горячись, остынь. У него еще были хайлайты, видосы там, ну, с расческой всякой, там такое было.
1: Ну, ясно, ясно. Я тоже не знаю
0: легендарный,
1: этого мема, к сожалению.
0: Легендарный просто мем. И это как его вот выложил, и было здорово. Но многие подумали, что я просто с ума сошел. МС Фоломкин. Так, пробежимся по новостям. Та девочка, которая на 400 баллов написала ЕГЭ, помните? И она должна была сдать еще один предмет. И если бы она сдала этот предмет, она бы там... Ну, типа, короче, вообще, впервые в истории такое было бы. Прикинь, как обидно было бы, если бы она написала там не на 100, а на 98 или на 99. Это ж... Ну, это... Я представляю, насколько для нее это было бы важно. Потому что для таких людей там получить тройку, это сродни смерти вообще. Ну и, короче, вот, реально, она 500 баллов на ЕГЭ. Впервые в истории школьница, Катя ее зовут, из Москвы, набрала 500 баллов на ЕГЭ, и удалось идеально сдать сразу 5 предметов.
1: Поздравляю.
0: Русский, математику, химию, физику, информатику. Причем все еще из разной сферы.
1: Мне химия, кажется, если физика. Бы искусственный интеллект отвечал на вопросы, он бы не набрал
0: конечно.
1: Столько баллов. Это невероятно, я не знаю. Круто, молодец, поздравляю. Это очень важно, конечно, когда ты в этом крутишься, когда вся твоя жизнь вокруг учебы, то да.
0: Да.
1: Просто потом на расстоянии понимаешь, что это, конечно, важно, но не
0: интересно
1: не
0: было бы с ней
1: важно.
0: Пообщаться, вот именно просто пообщаться, понять, как у нее там с чувством юмора вообще, с мироощущением, ну, понять просто, какой она человек, потому что 5 предметов сдать на 100 баллов на идеально, это я вообще не понимаю, как можно. Ну, это ты должен шарить во всех предметах. И вот она реально, у нее типа такой широкий кругозор, или она просто очень жестко зубрит все и запоминает?
1: Я думаю, что и зубрит тоже, потому что подготовка к ЕГЭ, это в том числе вот решение по кругу, сходных по типу задач, да.
0: Ну, ладно.
1: Но там еще есть части, где ты, ну, не просто проставил там вариантики, там еще нужно мозг свой включить.
0: Такую, значит, новость. Ну, тут
1: знай наших, короче, молодец.
0: Сайт нашли, который показывает наглядно, насколько вы беднее Илона Маска прямо сейчас. Но я на этот сайт не буду заходить, но вот вам интересная информация. Если бы вы, допустим, я уверен, что это на любого человека в целом подойдет, получали по миллиону долларов в день, знаешь, когда еще? Начиная еще 2000 лет назад. Вот 2000 лет назад, если бы ты начал получать по миллиону долларов в день каждый день...
1: То более-менее сравнялся бы, да?
0: К сегодняшнему дню ты все равно был бы беднее Илона Маска на 300 миллиардов.
1: Черт.
0: Ты бы только 700 миллиардов долларов получил, 739. Офигеть, прикинь, тебе 2000 лет надо было бы по миллион долларов в день получать, и все равно беднее.
1: Мне так нравится чужие деньги считать, пипец вообще.
0: Но вы, кстати, зря думаете, что это все деньги его. Во-первых, это в активах, а во-вторых, я помню все случаи, когда Илон Маск там бегал, обещал из компании там с Теслы или откуда он, из SpaceX, уволиться, если ему не поднимут зарплату. То есть даже у такого человека есть какие-то начальники, которые зарплату ему выставляют.
1: Прикинь,
0: это не его личное.
1: Миллион долларов, да, в месяц?
0: Да.
1: Так это
0: сколько
1: что?
0: Это под процент?
1: Под процент, да. Но прикинь, сколько можно всего купить.
0: Ты бы все равно ничего не купил.
1: Нет, я бы купил телевизор 75 дюймов.
0: Офигеть. Да ты все равно... Ты
1: за 120.
0: Ты понимаешь, что ты уже сформировавшийся человек. Ты бы и с миллиардом долларов в кармане все равно нет-нет на эту банку икры бы посмотрел.
1: Да.
0: Так что это уже поздно
1: перевоспитывать. Потому что деньги, это что? Они могут исчезнуть.
0: Вот, поэтому
1: банка икры здесь и сейчас.
0: А, все.
1: Чужая.
0: Деньги у тебя не исчезнут. У тебя там подушка из денег, наверное. Подушка под подушкой. У тебя подушка для подушки. У тебя есть по-любому подушка для подушки? Страхование какое-то, страхование твоей подушки, оно существует у тебя?
1: Ну, как тебе сказать, у меня в одном банке, в моем любименьком, 10 страховых продуктов. 10. И мне когда звонит этот банк, я говорю, представляете, здравствуйте, Алексей, такой-то банк. Я говорю, Леш, и он предлагает какие-нибудь инвестиции. Я говорю, 10 страховых только таких продуктов. Я говорю, я уже все сделал для вашего банка. Может, он говорит, вообще, все.
0: Реально, да? То есть даже он такой.
1: Да, я смотрю все объективно.
0: Подожди, у тебя страхование там.
1: Там машина, там каска ОСАГО, потом там недвижимость, страхование дома. Кстати, это прикольная вещь, квартиру застраховать против всяких... Я как это страховой агент сейчас начинаю рассказывать.
0: Да-да-да.
1: Там суммы типа, 5 тысяч в год. Такие, символические относительно. Но зато покрываются все там. Если ты затопишь, не дай бог кого-нибудь, если тебя затопят против других всяких разных... За 5 в год можно себе спокойствие подарить. Подари себе спокойствие за 5 тысяч
0: рублей. А если не затопят, ты просто 5 отдал.
1: 5 выкинул, да. Однажды я вот так в тачку не стал страховать, потому что нафиг надо, ничего со мной не случится. И все, остался без тачки. Поэтому так, с тех пор.
0: Новость, еще раз про GTA 6. Помните, я в пятницу вам рассказывал, что они потратили 2 миллиарда долларов на изготовление. Я сказал, что оно там в первые какие-то дни продаж, а может быть даже и предзаказов, они окупят это, перебьют. Они в первые 3 часа, по-моему, это сделали. Прикиньте. Вы тоже не думайте. Они 12 лет над ней работали, чтобы потом за первые, даже за 24 часа они купили 39 миллионов копий, продали, и они, сильно отбили уже деньги.
1: И сколько они перекрыли из 2 миллиардов?
0: Они потратили 2 миллиарда, а в первый же день заработали 3 миллиарда.
1: Ага.
0: В первый же день.
1: Все.
0: Предзаказа даже, не открытие, а это только предзаказ, то есть еще никто поиграть не может даже. Сразу же на миллиард больше. Офигеть. Но миллиард, конечно, и тут мы про триллионы Илона Маска. Вот такая денежная у нас сегодня новостная повесточка.
2: Спасибо.
0: А вот у меня вообще денег нет.
1: Лох?
0: Да, получается так. Лох зато с компиком мощно.
1: Да.
0: А компьютер — это инструмент вообще-то для зарабатывания.
1: Да-да-да.
0: А можно заработать.
3: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
4: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: работаю.
1: Реклама. Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
10: Новое.

0: нажал ни одной кнопки сейчас. Не нажал ни одной кнопки. Мало того, я бы вообще-то хотел эту песню дослушать.
1: Да давай еще раз ее поставим.
0: Давай. А что, почему это произошло? Ну ладно, давайте еще раз тогда.

0: Или как? У! Блин, как он это делает? Я не понимаю. У! У! У! Блин.
1: У!

0: Короче, нужен какой-то интертеймент, и я не придумал ничего лучше, как вот у меня сегодня есть здесь на работе пистолет, который стреляет деньгами. Я не знаю, может, ты подтверкать хочешь, я вот так постреляю.
1: Ну, давай.
0: Реально? Давай. Ну, давайте тогда, включайте тогда трансляцию, либо, если у вас, ну, как бы включать, либо там ВКонтакте, либо на сайте, либо, что удобнее, в приложении Radio Hub.
2: Молодец.
0: Radio Hub.
1: Ну, и давай, там, поехали.
0: И там вообще не это, не лагает, а включи свет. Включи свет,
3: а что,
0: пожалуйста.
3: Там заставка включена.
0: Я поставлю какую-нибудь песню. Сейчас, смотрите, Кирилл будет тверкать, а я ему из пистолета для денег вот так на него, и у нас как будто бы рэп-туса. Правда, давай. Потом эти деньги... А где это?
2: Я говорю, все выключилось.
0: Правда, потом эти деньги придется руками по полу собирать. Это, конечно, из минусов. Так что, если вы планируете быть рэпером, и у вас вот пистолет, который стреляет деньгами, сразу вам нужен какой-то шнырь, который будет потом собирать эти деньги. Потому что потом это довольно унизительно звучит все. Так, ну погнали.
3: Музон только какой-то.
0: Да.
3: Опять нету этого.
0: Опять. О, нет, сейчас
3: есть.
0: Будет.
3: Поехали.
0: Сейчас. На припеве.
3: Давай.

Я себя сейчас чувствую примерно как работник зала на дне рождения какого-нибудь нового русского в 90-е, когда вот этот дождь из денег начинался. И потом работники зала, наверное, после мероприятия ходили вот так вот эти денежки.

0: У меня прям плохо получается деньги собирать по полу. А Кирилл прям
1: Кирилла
0: за секунду.
1: Хорошо.
0: Он за секунду собрал, реально просто. И я тут, короче, что-то аккуратно их складываю. Он оп-оп-оп, и все, они уже в пачечке у него аккуратно
1: мы
0: сложены.
1: Мы если с матерью будем собирать, я ее оттолкну, ты че, конечно.
0: Так, ну ладно, на рекламу пока не пойдем. Да, нет, давайте уже пойдем на рекламу, а уже после рекламы
1: поговорим,
0: звонки попринимаем.
2: Да. 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Тима Урик, Линочка Ли, Чепик, а также спешл «Суперсекрет Гэст». 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
3: Супер-движ.
2: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля Санкт-Петербург. 11 июля Нижний Новгород. 18 и 19 июля Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
13: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
14: Накопить на квартиру надо.
15: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
16: Без комиссии.
17: Что-что?
16: Эквайринг без комиссии.
17: Что?
16: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
17: Что?
16: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП-ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраун. на новом радио.
0: 8495-232-1632. Звоните сейчас к нам. Мы отмечаем сегодня Международный день рыбака. И нам нужны какие-то ваши рыбацкие истории и вообще выяснить в итоге, рыбалка это биллионерс или колхозинерс. Звоните, ну это норм или стрём, или как там, стрём или норм. Звоните, рассказывайте ваши рыбацкие истории, как вы там очень смешно зацепились и, крючком. Вообще, и потом, или клещ укусил, ахахах, прям в пах.
3: Ахахах, прям в пах.
0: Да. Алло, привет.
3: Пах-пах-пах. Как вас зовут?
0: Алло.
17: Александр.
0: Александр.
3: Александр.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. А что с вопросительным-то? Александр, как не уверен.
0: Не ожидал,
3: сказать.
0: Да, что дозвонишься?
17: Нет, вообще нет.
0: Ну ладно, тогда рассказывай про рыбалку.
17: Да я так-то не рыбак вообще.
0: А что звонишь?
3: А что ты? Да, просто поболтать?
17: Да нет уж. Как...
3: А мы хотели узнать, какой длины у тебя удочка, а ты не рыбак, получается. Что делать будем? Давай просто курьезный случай какой-нибудь из жизни.
0: А у тебя удочка какой длины тоже, Кирилл? У меня телескопическая просто.
3: У меня спиннинг.
17: У меня бамбуковая.
3: Бамбуковая?
0: Ага.
17: Да, такая старая, такая, соединяется такая. И поплавок из гусиного пера. Дедушка, я помню, хотел.
0: Мы про удочку. Так, и чего? У меня такая старая бамбуковая. И ручка, да, из такого пробкового дерева еще? Или какое там, вот такое, как камыш она?
17: Не, изолента обвязана.
0: Изолента.
3: Изолента, да, из пера поплавок реально был.
0: И тоже ловилось на это. Самое интересное, что это сейчас у нас там какие-то спиннинги крутейшие, там, из всяких там материалов самолетной стали какой-то.
3: Да, карбоновый спиннинг.
0: Раньше просто к ноге привязывали леску, и все, и вот так закинул, и сидишь, и поймал. И изолента обмотал. Хлеба. Конечно. Ладно, давай, брат, спасибо за звонок. Пока. Я вот, знаешь, я хочу на зимнюю рыбалку как-нибудь съездить, но зимнюю рыбалку не как вот сидеть просто в этом тулупе на пенечке, вот как они там сидят, а прям я видел на видеохостингах.
3: Рутюб?
0: Да-да-да. Там с палатками они такие, они типа палатку огромную ставят, в палатку печку, маленькую. Как маленькая печка называется?
3: Буржуйка.
0: Буржуйка, да. И вот там они такие даже туда ставят лежаки какие-то или раскладушки, и они в этой палатке, короче, вообще круто. И тепло им там. И они прям в палатке, понял, дырку делают вот так вот, и они прям в палатке сидят. Вообще кайф, я бы на такое съездил бы просто с радостью огромной. Алло,
3: здравствуйте.
0: Но на готовенькое, не так, чтобы разбирать.
3: Алло, как тебя зовут?
18: Меня зовут Артем.
0: Артем, привет.
18: Вот я. Привет.
0: Ну что ты,
18: нифига, рыбак? Я дозвонился до вас.
3: Ты, я между двух Артемов оказался. Загадываю желание, хочу тоже быть Артемом.
0: Есть ощущение, что Артем тоже из Перми. Ну, в смысле, не тоже, а из Перми.
18: Ну, рядом, с Екатеринбурга.
0: Видишь, почти угадал. Артем, рассказывай, в Екатеринбурге какая река? Урал?
18: Нет, там Патрушиха есть.
0: Так,
18: сеть, по-моему.
0: Ну и что, и ты ловишь?
18: Ну, бывает иногда.
3: Подлавливаю, да, в иной раз?
18: Да, да.
0: Подлавливаю.
3: Ну, а чем ты похвастаться можешь? Или что-то смешное произошло у тебя на рыбалке?
18: Да и так-то нет. Единственное, что как бы раньше вообще ненавидел рыбалку. Думал, ага. Что там делают?
3: А что изменило твое отношение?
18: Угу. Супруга. Она рыбак любит. У меня оказалась.
3: Ничего себе. Да.
18: Вот, она меня как бы это туда...
0: Понял. Спасибо за звонок. Видишь, мы спрашиваем смешные моменты какие-то из рыбалки, но просто рыбалка, она сама как бы не предполагает к чему-то смешному.
3: Да, и они забываются, память как бы... На утро уже ничего не помнишь, что было, понятно.
0: Там нет такого, что ты рыбку вот так вот вытягиваешь, вот достаешь ее, и она такая... Гуляет по пирсу два моряка.
3: Нет такого, да?
0: Нет такого, нет. Нет, поэтому там мало смешных моментов, но если смешные моменты, они реально смешные. Понял? Так что мы ждем. Я надеюсь, что мы поймаем сегодня смешную историю. Вот это я радиоведущий,
3: конечно. Алло.
0: Алло, привет.
19: Алло.
0: О, алло, привет.
19: Здрасте, здрасте.
0: Здрасте.
19: Я дозвонилась до вас.
3: Что там за шорох на заднем плане у тебя?
0: Какой-то хипиш там.
19: Это я в машине еду, нет шороха.
0: А, понял.
3: Ну ладно, давай знакомиться.
0: Раз нет, тогда давай знакомиться.
20: Супер. Меня Кристина зовут, я из Владимира.
0: Меня тоже.
3: Кристина из Владимира. Хорошо. Кристина Владимировна, получается.
0: Да.
3: Так, Кристин, ну и что думаешь про рыбалку?
20: Рыбалка вообще вещь.
3: Ты была
20: только
3: хоть раз?
20: Да, с мужем хожу на рыбалку.
3: Правильно,
20: правильно. Таскаю уклеечку.
3: Одного отпускать-то его, конечно, не хотелось
0: конечно,
3: бы.
0: Конечно, потому что... А я тебе знаю, что, скажем, мужики-то, когда на рыбалку ездят, они же на самом деле не на рыбалку ездят. Они же ездят к тёлкам.
20: Да он не ходит без меня на рыбалку, ему скучно.
0: Это как в этом было. Просто в «Реальных пацанах» такое было. Помнишь, когда он сказал Лире, что поехал на рыбалку? А на самом деле какие-то у него дела другие были. И он на обратном пути зашел, купил рыбу замороженную.
3: А он не ходит на рыбалку без меня, ему скучно. Правда? Да? Тебе же скучно без меня?
0: Вот, подожди, вот так. А это она так сказала?
3: Да, только что.
0: А, ты сказала, что
3: да,
0: тебе
3: Леша, скучно? Мой Леша не ходит без меня, ему скучно. Правда, Леша? Тебе же скучно? Вот так вот это все выглядит.
0: Подожди, ты реально думаешь, это он тебе сказал?
20: Естественно.
0: А, и он, ну, прям... Он так и сказал. Мне
3: Кристина,
0: без тебя скучно.
3: Мне без тебя скучно.
0: А сколько вы вместе?
20: Сколько мы вместе? 6 лет.
0: Ну да, ему прям, наверное, очень скучно без тебя. Прям.
20: Нет, ну просто нам очень весело вместе на рыбалке, особенно когда... Ну, я люблю только ловить.
0: Ага.
20: А вот этих вот всяких опариков насаживать, это делает у меня, соответственно, все муж.
0: Ага.
20: И рыбу с крючка снимает тоже он, поэтому ага. Как бы...
0: Ну, а ты просто с удочкой сидишь.
3: Короче, в вашей семье насаживает он, получается.
0: Насаживает. А ты просто с удочкой сидишь, да?
20: Да, все как и положено быть в природе.
0: Подожди, а рыбу глушить палкой, это ты глушишь или тоже муж?
20: Мы не глушим ее палкой.
0: Как, вы ее так, живую прям?
20: Ну, он ей там что-то пережимает, хребет или что-то, и все, и она уже больше...
0: Понятно. Ну, это тоже муж делает.
20: Да, естественно, не я.
0: Ну,
20: мне
0: короче,
20: вообще рыбок жалко.
0: Короче, ты... Понятно. Ну, это тоже муж делает.
20: Да, естественно, не я.
0: Ну,
20: мне
0: короче,
20: вообще рыбок жалко.
0: Короче, ты просто сидишь с удочкой, да?

0: Это я только что слово придумал.
1: Это когда тебя укусил комар, подумал, что малярийный, сидишь подсакиваешь.
0: Да, или это когда тебе жена написала...
2: Ребята, вы вообще крутые, на самом деле.
0: Когда тебе жена написала, вечером надо поговорить серьезно.
1: Ты весь день подсакиваешь.
0: Ладно, давай, пока. Блин, мне жалко мужика стало, потому что она же, типа, просто сидит, а остальное...
1: По-любому она решила за них обоих.
0: Всю грязную работу перед этим и после этого делает он, и она говорит, а ему скучно без меня. Нам просто с ним так весело.
1: Вообще-то я рыбу люблю, я не могу ее убивать, поэтому Леша...
0: Да, Леша.
1: Отверни ей хребет.
0: Надо насадить опарыша. Леша, надо убить рыбу, надо выпотрошить. А сама просто сидит с удочкой, и потом бэм, а остальное все Леша. Офигеть, блин.
1: С чего мы взяли, что его зовут Леша, кстати?
0: Не знаю, ну почему-то...
1: Почему-то подходит, да?
0: Есть ощущение. Давайте еще одного быстро.
1: Может, хватит?
0: Ну, нам все равно две минуты надо еще дотянуть по-быстрому. И все. Алло, привет. Алло. Алло.
1: Я тебе говорил, не надо.
0: Алло.
1: Просто поставь песню.
0: Алло. Алло.
3: Алло.
0: О, привет.
1: Алло.
0: Привет, как тебя зовут?
3: Алло. Привет.
1: Инна.
3: Алло.
0: Алло, алло.
1: Алло.
3: Здрасте.
0: Да, Ирина, вы позвонили на новое радио. Здравствуйте, рассказывайте, пожалуйста. Мы сегодня обсуждаем Международный день рыбаков. И, может быть, у вас есть какие-то истории интересные, связанные с рыбалкой?
3: Да, мы постоянно с бабушкой ходим на рыбалку. И вот недавно поехали с мужем. И как-то странно, раньше ловилось у меня и у бабушки, а тут недавно поймалось наконец у него, хотя...
0: Поймалось наконец у него? Вы ездите на рыбалку втроем, ты, муж и бабушка, правильно?
3: Нет, мы в основном вместе с бабушкой, муж перестал ездить, потому что у него не ловилось, а тут недавно поймалось.
1: Наконец. Ага. Так, ну поздравляем, как зовут мужа, Ирин?
3: Андрей.
1: Андрюха, молодец. Бабушку? А бабушку как зовут?
3: Бабушка Лидия Алексеевна.
1: Лидия Алексеевна.
0: И вы вот так вот просто вдвоем, типа, с бабушкой ездите на рыбалку.
1: Ну а что, бабушка-то же молодая.
0: Да нет, мы же не против.
3: Бабушка вообще всегда ездит на рыбалку.
0: Может, быть, муж перестал ездить не потому, что у него не ловилось, а потому, что он устал ездить с бабушкой вашей?
3: Нет, почему, я его и самого звала.
0: А, вдвоем просто.
3: Да.
0: Там смотри, как объяснить. Вот на примере прошлой девушки. Мужику не очень хочется ехать с женой на рыбалку, а еще и с бабушкой. Понимаешь? Поэтому он, наверное, не поехал. Не потому, что там не ловится, а потому, что он хочет с пацанами.
3: Да его отпускали. Он не поехал.
0: Да?
1: Тогда не знаю.
0: Тогда непонятно. А было ли такое, что муж поехал с бабушкой, а вы дома?
3: Нет.
0: Тоже не было. Ну, видимо,
3: это
0: значит,
3: он
0: просто одна бабушка ездит на рыбалку, а вы с мужем дома?
3: Конечно.
0: Ездит. Ничего себе, там бабушка. Обычно дедушки рыбалкой занимаются, а тут бабушка. Необычно. Ну, ладно, тогда давай, пока.
3: Пока.
0: Привет, Лидия Алексеевна. Пока.
1: Ну, вот так.
0: Ну, все.
1: Ну, да. Я не знаю, как прокомментировать.
0: Ну, вообще странно, да? Типа, мы ездим на рыбалку с мужем.
1: Ну, а лучшие друзья, чё?
0: И с бабушкой.
1: Ну, да.
0: Я просто ни разу не видел рыбачащих бабушек.
1: Да ты чё, ты видел хоть раз? Спиннинг там только так вообще, только тащит.
0: Это редкости такие, которые не каждый день увидишь. Вот реально, рыбач, бабушка-рыбак и курящая бабушка. Это вот редкости, которые ты видишь там раз в жизни, но запоминаешь навсегда.
1: А если бабушка и то совмещает? Сидит на берегу и...
0: Ну да, курящие бабушки очень странно, реально. Если вот вы нас слушаете, и вы прям бабушка, и вы курите, пожалуйста, не делайте. Ну, в смысле, вообще в целом никто не курите, но если вы бабушка...
4: Реклама. Куда поедем в следующие выходные?
5: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
4: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
5: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
4: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Пеките летом

0: удовольствием. В фирменных магазинах мука высшего сорта «Ситна» всего 74 рубля 90 копеек за 2 килограмма. Идеальная основа для домашней выпечки. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 30 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте. 1+1, Кирилл Калинин, Райтран на базе нового радио. Суперхиты и суперновинки на базе. У нас гость, он уже там за дверью. И они вот-вот уже подойдут. Просто дело такое, что вы сами понимаете. Пробки утром в Москве. Тяжело доехать. Это нормально, абсолютно. Тем более, что... Я не придумал.
3: Не, ну ты заполнил 20-секундную паузу примерно.
2: Ну да. Ну это примерно столько, сколько обычно радиоведущие выходят в эфир, так что можно уже уходить на песню.
3: Давай про погоду что-нибудь поговорим.
2: Ну погода там, я говорю, если вся вот эта жара, которая в Европе происходила прошлую неделю, придет сюда, я не знаю, я не выйду на работу, я буду из дома вести, я буду сидеть там под кондиционером просто. И заболею, и у меня потом ячмень будет, и спина болеть будет.
3: Просто будешь громко кричать свои подводки из окна в сторону Лужников.
2: Например, кстати говоря...
3: И там, а сейчас
2: Севиль. Вот, учитывая как раз громкость определенных происхождений, которые у нас там на районе происходят каждый день в 22.59, AK в 23.00. Каждый день салют, прикинь там... И это уже не Киркоровский, я предполагаю, что вот это бич-клаб, который там находится. Каждый день в 22.59, в 23.00 долгий салют. Я понимаю, что сейчас пора, лето, там что-то все отмечают, празднуют. Но, во-первых, по-моему, салют это уже давным-давно колхозинерс, а не биллионерс. А во-вторых, ну, в 23.00 так-то всякие дети уже спят, честно говоря. Я бы вообще-то сгорел бы жестко, если бы... Вот, прикинь, так укладываешь ребенка, и потом салют. Собака, там говорят, вот там собака сбежала тоже из-за салюта. Кто? Почему каждый день салют? Это нормально вообще в 26-м году? Тем более начинает это грохотать, и ты не понимаешь уже, что это грохочет за окном-то.
3: Да непонятно, почему салюты не прикрутили до сих пор.
2: Я понимаю, что
3: в некоторых регионах запрещены они, да. А в некоторых еще нет.
2: Поэтому... Но я вот в домовом чате написал, говорю, давайте коллективное какое-то напишем, потому что за салюты? Здорово, Томас.
4: Привет.
3: Давай, проходи. Будем выяснять, что случилось.
2: Томас Мраз у нас в гостях сегодня. В легендарных очках. Вообще, крутейших. Офигеть, здорово.
3: Так ощущение, что ты на велосипеде к нам приехал, такие очки.
2: Ну, он и на велосипеде.
5: Доброе утро. На самом деле, не на велосипеде, к сожалению. Но я купил недавно новый велик электронный. 40 километров в час едет.
2: Ничего себе. Типа электронный, чтобы не крутить педали.
5: Не,
2: да,
5: наоборот, просто? Ты крутишь, и там доводчик.
3: Ну, сейчас тема велик, да. Сейчас ты потихонечку будешь
2: пересаживаться. Там не надо как на мотоцикле вот так вот, просто именно крутить педали?
5: Нет, да, никаких переключателей, никаких там газов.
2: Ага.
3: Газов?
2: Прям как в Европе. Так, ладно.
3: А что, сколько стоит такой велик?
5: Я взял за 200 тысяч.
2: Офигеть! Ну, нормально.
5: Он был со скидкой 30%.
2: 200 тысяч. А вот, видишь, Кирилл-то, он взрослый, вот он за 200 тысяч ремонт на кухне сделал.
3: Нет.
2: А мы, дети, нам надо бы...
3: Так сейчас машина стоит там 1.5-2 миллиона, и это не факт, что ты доедешь до точки Б.
5: У меня никогда не было прав вообще.
2: Ага.
5: Я никогда не учился в автошколе, никогда не водил
2: такая
5: машину.
2: Такая же тема.
5: И, не знаю, мне, в принципе, конечно, хотелось бы машину просто,
3: чтобы... уже и, наверное, не
5: покатать надо. Ребенка, он
2: у
5: любит
2: машину.
5: У тебя
2: и сейчас нету прав тоже?
5: Нет.
2: У меня тоже
5: никогда
2: нет.
5: Никогда просто не думал, что буду водить.
2: Да. Ну, как-то, а уже согласись, вот, как будто бы уже с годами все тяжелее и тяжелее себя убедить, что это нужно, потому что ты уже как-то и привык на заднем ехать там где-то.
5: Ну, да.
2: И сейчас я уже себя все реже и реже представляю за рулем, ну, потому что мне куда...
5: Ну, просто есть прям... Четкая грань, да, между это необходимость, это нужно, это поможет мне сэкономить, заработать.
2: Ну, например, и заказ
5: просто
2: на GTA
5: 6,
2: хочу. Да.
5: Ну, вот GTA
2: это
5: 6,
2: необходимость,
5: это надо, да, это поможет мне заработать.
2: Вот. Ты оформил, да, конечно?
5: Нет еще.
2: Нет,
5: да,
2: не
5: зачем?
2: Успел.
5: Я никогда предзаказы не оформляю,
2: там
5: они что, закончатся?
2: Там какие-то плюшки дают за предзаказы.
5: Нормально.
2: Блин,
5: я
2: а вот...
5: столько игр купил, и даже в них не играл, так что...
2: Такая же тема. Не, просто мы Алмаз, он такой же, типа, он тоже в игры играет постоянно. Сейчас вон была летняя распродажа в Стиме, я там опять купил 100 игр, которые я не открою никогда в жизни просто. Mm-hmm. Поэтому, ладно, сегодня поговорим, ты трек принес, да, новый?
5: Да.
2: Все, обязательно его послушаем, поговорим про творческие планы, как мы любим, про творчество, интересные вещи.
3: Когда концерты,
2: с
3: кем фит?
2: Да. А где менеджер твой, или он не пришел?
5: Он едет.
2: А, едет еще.
3: А зачем?
5: Не знаю. все едут куда-то в Москве, хочу, непонятно зачем.
3: Вот надо, чтобы все сказали своим менеджерам. Пусть менеджеры отдыхают, спят утром.
5: Конечно.
3: Пусть артисты в одиночку.
5: Я всегда так говорю.
3: Зачем?
5: Всегда так говорю, но он просто сам хочет.
2: Ну да. Нет, видишь, Томас-то он нормальный, он всегда говорит, поспи просто и все. А другие-то наоборот, пусть едет свои деньги, а что я, за что я ему плачу?
3: Приходят менеджеры, просто на диване сидят час.
2: Да.
3: Непонятно, в чем прикол.
5: Не, ну мы просто где-то уже 8 лет с Артемом работаем.
2: Ага. Да вы уже подружились 1000 раз.
3: Я где-то 4 года с Артемом работаю.
2: Да? А я где-то 32 года с Артемом работаю.
1: Новое на новом. Оксана Почепа. Акула. Пока, котики.
4: Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука.

0: на новом. Томас Мраз у нас сегодня в гостях. Вот он принес. Принес песню про детство.
1: Че, кумир молодежи, и мы за эфиром разговаривали, что вот человек отказался полностью от всяких пагубных там привычек, да, которые когда-то были в его жизни. Мы вот обсуждали.
0: Потому что сейчас вообще не модно это.
2: Просто я смотрю, целебатман.
0: Вот, о.
1: Прикольно.
0: Круто.
1: Это ты первый раз говоришь или уже десятый?
2: Не, нет, только что
1: придумал.
0: Да.
1: Прикол.
0: Да не, он такие панчи, ты че, он вот так вот щелкает просто одно с другой. Не, я рассказывал уже, что среди молодежи, молодежи пиво это оскорбление теперь. Типа, если тебе говорят, да ты пиво вообще, это оскорбление жесткое. Пивной, ты под пивас. Так что это стыдно теперь пить пиво, так что прислушивайтесь, пожалуйста,
2: я ребята. Я всю свою команду подсадил на безалкогольное пиво.
0: А теперь... ты вот из этих, да, которые тебе в голову пришло, и все вокруг тоже должны.
1: Обязаны, да.
0: Обязаны бросить.
2: Нет, я наоборот поддерживаю любой вайб. Ага. Но просто ребята сами говорят, нам безалкогольно теперь больше нравится.
0: А как вот ты, вот я просто на тусы не хожу, поэтому мне довольно просто в плане того, чтобы не пить. А тебе так или иначе часто приходится где-то быть, и с этими пьяными тусоваться же это пытка просто.
2: Это реально пытка, но я, честно говоря, и тоже не фанат тусовок. Ага. Вот недавно мне пиар... агент говорит, надо идти туда, там будут все. Я такой, да. И запустил стрим на Твиче, где я играл в Magic the Gathering. Ага. И не пошел.
0: И нормально.
1: А да. Как вот, смотри, слабые люди, они дают себе вот как раз-таки возможность там покурить, допустим, когда там стресс какой-то или что-то. Mm-hmm. Типа вот сейчас я стрессанул, ну вот одну можно. Как вот, когда ты стрессуешь, что ты делаешь?
0: Ну, запускает Twitch, играет Magic the Gathering.
2: Ну, да, вообще компьютер, видеоигры мне помогают. Это, наверное, самая моя большая такая страсть, слабость.
1: Ну, как надо, переключиться, может быть, или там...
2: Я спортом начал заниматься, силовые тренировки.
1: О чем с ним разговаривать вообще?
0: Офигеть.
1: Ты спортом занимаешься.
0: Так, а просто видишь еще, игры же, они... Нет-нет, так многие игры, они, наоборот, способствуют тому, что ты нервничаешь.
2: Ну, да.
0: И поэтому вообще, во всех играх отвлечься приходится.
2: Знаешь, как... говорят, жить вредно, от этого умирают. Или японцы говорят, рождаясь, ребенок плачет, потому что он готовится...
0: к жизни.
2: Угу.
0: Офигеть.
2: Да. Вот. Но на самом деле у меня просто были очень много печальных, дурных примеров среди семьи, родственников. Вот, ага. У меня отца не стало, к сожалению, в 34 года. Ага. Поэтому я всю жизнь жил с какой-то мыслью, с каким-то страхом, что это все... тянет тебя ко дну, и ты не можешь сопротивляться. Потом у меня появился ребенок, и появилась большая мотивация больше работать.
0: Mm-hmm.
2: Вот. И если там где-то ты не собираешь олимпийский, у тебя там нету платиновых альбомов, но зато где-то ты побеждаешь по-другому.
0: В Доте.
2: В Доте. Например. 1,5 миллиона
0: да.
2: кубок.
0: Вообще-то мы с Томасом выиграли 1,5 миллиона в
2: доту. Он каждый раз ему это рассказывает, когда я прихожу, он каждый раз делает вид, что первый раз
0: это слышит. Потому что вы это все хихоньки да хахоньки, игры-игрушки, а мы залутали 1,5 ляма в доте, вообще-то.
1: Да молодцы, молодцы.
0: Конечно. Ты можешь себе представить, что ты вот так вот играл, а потом тебе 1,5 ляма дали?
2: Ну, к сожалению, не евро.
0: Да, и, к сожалению, не нарыло, там по 250 получилось, но тем не менее.
1: По 250.
0: На брата!
2: По 200 пенделей.
0: Все равно получилось неплохо. Кстати, надо постримить что-нибудь вместе. Я сейчас тоже обратно в стримы вернулся, поэтому...
2: Можно, можно. Мне как раз предложил недавно один очень крутой крипто-трейдер постримить вместе доту.
0: Ага.
2: И он очень тоже большие стримы запускает. Вот мы сейчас собираем медийную стрим-команду.
0: О, все. Тогда я залетаю.
1: Да, у меня знакомый рэпер хочет тоже с вами.
0: Если не надо,
1: вот он.
0: Если не надо быть там рекламировать крипто-трейдера, тогда я залетаю. Так, чуть попозже поставим трек Томаса. Я за эфиром послушал. Не сегодня, а в другой день. Там что-то прям про детство какое-то такое серьезное песня.
1: Я думал, ты скажешь, я-то за эфиром послушал. Не сегодня.
0: Не сегодня будем, да. Пока Тим Белорусских.

0: песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК Видео.
2: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Слушай. Новое.

0: новостях.
1: О, я Томаса слушаю уже, наверное, до сколько лет? Да я не знаю вообще.
2: 12.
1: Блин, я вообще первый раз о тебе узнал из трека «Обладает». У него там в каком-то треке, в старинном треке было...
2: Да, под бит Дрейка.
1: Она, да.
2: От нуля до ста.
1: Да.
2: Это его вообще первый трек.
1: Да, и там было, и она там по Томасом Раза, да.
2: Да, да.
1: И я такой, интересно, что за чел? И потом у него поперла карьера, потом был на Booking Machines, там, короче.
3: Ну, круто.
1: Легенда, реально.
2: Booking Machines. А,
1: принес трек «Тетрис», который называется. Расскажи, что это за трек? Почему вы так прям захотели именно его принести, потому что до этого...
3: Да, как так
1: другие...
3: сложилось, что ты принес «Тетрис»?
2: Да. На самом деле...
1: Молодец.
2: Знаете, у меня есть такая тема, что эмоциональные качели.
1: Да.
2: То есть ты уезжаешь куда-то в тур на месяц, на два, или куда-то в отпуск с семьей, путешествуешь по Азии месяц.
3: Ну, и... мы знаем, да. Это
1: для всех знакомая
2: ситуация.
1: Какой-то
2: постоянный движ. Угу. И вот у тебя, как это называется, как маниакальная фаза.
1: Да.
2: Потом ты приезжаешь домой в Москву, оседаешь немножко, у тебя перестает темп такой бешеный идти, и... качель в другую сторону от пружины, это называется депрессивная фаза.
1: Ага.
2: И в эти депрессивные фазы обычно вот я как с ними справляюсь? Я ночью сижу за компом,
1: да.
2: Слушаю музыку. И вот последнее время, видимо, это возраст берет свое, я стал очень сентиментальным.
1: Угу.
2: И вот в 2-3 утра у меня накатывала постоянно какая-то такая грусть. Я вспоминал дедушек, бабушек, папу, одноклассников и многих людей, которых уже со мной нет.
1: Mm-hmm.
2: И вот даже сейчас я говорю, и у меня намокают глаза почему-то. Вот. Или попадаются, знаете, какие-то видосы про то, что дети очень быстро взрослеют, типа лови моменты. Ты понимаешь то, что ты это прекрасно понимаешь, но не можешь, бывает, справиться вот со своими какими-то слабостями. Mm-hmm. И вот это вот очень сильно тебя... ну, не знаю, трогает, это светлая грусть или переживание, не знаю, как это назвать. Но вот это вот преобладает во мне последнее время. Каким-то я стал мягким. Вот, знаете, как в «Настоящем детективе» в 4-м сезоне...
1: Четвертый сезон, 28-я секунда, там, да. Я думаю, да, настолько.
2: Там главный герой постоянно говорит своей семье, вы сделали меня слабыми, потому что он постоянно боится за семью, грустит, вот...
1: Mm-hmm.
2: И из таких примерно вот эмоций, из таких ощущений родился трек про семью.
1: Это как вот в этих каких-то мафиозных структурах же, что там типа нельзя семью, потому что можно семью шантажировать будет, угу. Там такая история тоже есть. Короче, ты решил вот эту всю свою депрессивную фазу задокументировать в треке «Тетрис».
2: Ну, не то, что решил, так получилось. На самом
1: деле. Ага.
3: Прикольно, сейчас будет веселый какой-нибудь трек.
1: Да-да-да.
3: Ну, давай послушаем.
2: Готовьте платочки.
1: Готовьте. Все, слушаем.
2: Салфетки.
1: Томас Мраз, «Тетрис», премьера на новом радио.

0: Нифига ты, Томас, погрузил нас в пучину страданий.
1: Ты грузанул жестко. Да,
2: с понедельника.
0: Тут в чате пишут, надо скачать классная песня, слезы, мурашки.
1: Это безумно трогательно. И вообще не ожидаешь, да, от хип-хоп-артиста там таких каких-то откровений в своих треках. Спасибо тебе большое.
3: Спасибо вам, ребята.
1: А что из детства вспоминается больше всего?
3: Да, просто вот это ощущение беззаботности. Просто мы были богаче, мы были гораздо богаче и не понимали этого.
1: А что у нас было?
3: Больше времени. Выбор.
0: Фига себе.
1: Блин. Там мы люди... тут так не привыкли в этой программе так себя вести.
0: Люди в чате свое детство вспоминают, а учитывая средний возраст тех, кто у нас в чате сидит, им приходится на 60 лет жизни отматывать назад, поэтому... Так что серьезно получилось. Не, ну, кстати, а что, вот я вот детство сейчас тоже вспомнил, но там били меня, потом обзывали, я такой...
1: Ностальгия.
0: Ностальгия.
1: И деньги отжимали, да.
0: Денег не было у меня, потом только появлялись, бабушка даст деньги, сразу у меня забирали их, что-то мне надо было, потому что новые ботинки.
1: До слез все, перестань.
3: Да. А я знаешь, что вспомнил? Как я ковырялся в книжном шкафу у бабушки, все старые книжки просто перелистывал, мне нравились картинки, ну просто вот делать нечего было. Не было же у нас вот этих смартфонов, компьютеров. Да-да-да. Были тетрисы, которые надоедали. И вот я вот так вот книжки эти крутил, и бац, в одной нашел много старых купюр. Ага. Просто это был схрон, который сами родители, бабушки, дедушки забыли. То есть, может, кто-то вообще из дальних родственников, там, прабабушек это сделал.
0: А там еще царские монеты, настолько давно забыли.
3: Грубо говоря, да. И они так обрадовались, сходили, поменяли в банк. Я не знаю, какая там была сумма, но осталось еще мне на Денди, на Лего и на поход в ресторан.
0: Настолько забыли?
3: Да, понимаешь? То есть, они так меня отблагодарили, что я понял, что, видимо, сумма была хорошая.
0: Офигеть.
1: Вот еще раз доказывает, что книги наши друзья.
0: Стоп, ну, кстати, мне в детстве тоже это залипало, нравилось в книге. Там такие обложки всегда красивые рисуешь. Ты сидишь, это Конан Варвар там какие-то. И они там все так круто нарисованы. Ник Перумов.
3: Конан Варвар вообще тема.
0: Да, Ник Перумов, ты что-то там. А у них у всех такие обложки были крутые. И ты понимал то, что там, как правило, только обложка крутая. Ну, ты открываешь, а сама там история и книжка такая, в общем, себе. Но обложки!
3: Да.
0: А в детстве что, комикса хотелось, а в итоге...
3: Вот сейчас мне попался еще видос, пока я сюда опаздывал, про то, как менялось времяпрепровождение человека из разных вот структур. И до 80-х годов онлайн был 0%.
0: Ага.
3: На первом месте была семья, друзья... А сейчас друзья, семья, ну,
0: сейчас,
3: где-то
0: сейчас
3: на
0: семья
3: пятом.
0: Даже не в тройке, да.
3: Да, то есть онлайн превысил все остальное там в 20 раз.
0: Ужас.
1: Поэтому мы стали более одинокими.
0: Конечно.
3: Угу. Вчера вот как раз с семьей ходил на историю игрушек 5, и там про это немножко тоже рассказывается, про то, что сейчас дети перестали играть с игрушками даже и играют в свои iPad'и.
0: Ну, конечно, у них там, потому что в этих роблоксах там у них все...
1: Да. Вот этих роблоксах. Этих компьютерных, конечно. Этих игр. А ты у ребенка iPad отбираешь?
3: Ну, конечно,
0: только когда самому поиграть хочется.
1: Потому что мне надо попыть.
3: Начнем с того, что мы ему iPad почти не даем. То есть ему гаджеты доступны только на выходных на час в день.
0: Фига, ну ты жесткий. Ты же, а как ты вот как папа, который разбирается сильно в компьютерных играх, так жестко все равно действуешь? Ну как, ты же должен как? Вот смотри, вот у тебя, допустим, ребенок играет в доту. Ты видишь, классно прям в доту играет, всех разносит. Можешь играть дальше. Если он там как лошара играет, выключаем и идем делать уроки.
3: Вот это, по-моему, жестко. Прикинь, у тебя ребенка не получается, ты говоришь, ну ты лошара, вырубай.
0: А какая разница, его и там унизили, и тут. А так ты видишь, что прям круто играет, и ты такой, ага, может быть, это будет будущий победитель интернешнала.
1: Или с ребенком своим в шахматы играешь.
3: Блин, ну на
1: самом деле.
3: Вот так, кто здесь, батя? Как карты лягут.
0: Томас Брассон из гостях, новое радио. Отдохнем.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
3: Это же Иосиф.
2: Милана Хаметова.
3: Давид Манукян.
2: Мари Краймбрери.
3: Амелия.
2: Эльдар Джарахов.
3: Вики Шоу.
2: Александр Ясюкевич.
3: Папа, купи песика.
2: В кино со 2 июля 6+.
0: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+. Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Несколько ночей подряд нас будут страшные крики.
8: Крики? Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное — не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» в кино со 2 июля.

0: гостях.
1: Рыбалка.
0: Рыбалка. Кстати, мы сегодня обсуждаем рыбалку. Сегодня отлично. Международный день рыбака. Ты выглядишь как человек, который любит порыбачить.
2: Это 100%. Я вот сейчас был в Турции и 2 раза рыбачил.
0: В Турции даже?
2: Да.
0: Нет, а вот здесь вот так вот сесть где-нибудь там...
2: Вчера приехал на платное озеро, сказали, клёво нет, и мы пошли обедать в Мариманию.
0: Ну, все равно рыбу поел. Все равно тоже, по сути...
1: Заядлый рыбак перед нами получается.
2: Я люблю рыбалку.
0: Ну, подожди, это все равно Турция, платное озеро. Где-нибудь вот поехал куда-нибудь, я не знаю, на Чусовую.
2: Вот с папой, помню, старец Дюртюлей в Башкирии в детстве. Вот даже есть кадры на VHS, как мы там рыбачили. И я помню, что я очень сильно доставал
0: напился.
2: Папу, он ругался, говорил, дай спокойно порыбачить. В итоге я случайно браконьерскую сеть поймал.
0: Ага.
2: Мы ее вытащили.
0: И там была куча рыбы.
2: Очень много рыбы было.
0: Офигеть. Да. И что, вы потом ее выпустили?
2: Нет, конечно, мы уху из нее сварили.
0: А, ну нормально.
2: Да. Слушай, так что я очень люблю рыбалку, просто в наше время...
0: На браконьеров осуждаем мы.
2: Это стало таким космическим люксом, особенно если ты где-то в Москве живешь.
0: Ну да, да. Вот. Я просто помню, я как-то тоже ездил на рыбалку вообще в какие-то глухие леса в Карелии, я уже рассказывал, что типа ты там едешь, в итоге вначале по одной дороге, потом поворачиваешь еще 3 часа, потом еще по лесу 2 часа, мы приезжаем, ничего не клюет вообще. Ни одной души единой, я не знаю, 50 км, ну не клюет, ничего не клюет. И потом в какой-то момент, видимо, там кто-то где-то издалека нас увидел, подходит мужик, говорит, покажу, где места типа клюет за деньги. Мы такие, ну спасибо тебе. То есть даже вообще в глухомане в какой-то чел подошел, сказал, типа, дайте денег, и я вам покажу, где клюет. То есть, как будто бы рыбалка реально стала платным сильно увлечением.
2: Я на днях был в клубе настольных игр. Я увлекаюсь коллекционированием всяких карточек, очень дорогих. Вот на днях я вскрывал карточки, там, достаю одну, она там $100 стоит, $150.
0: Ага.
2: Вот, и у меня жена моментами начинает ругаться, и ей человек, который всем этим занимается, говорит, подойдите, пожалуйста, сюда, и вот вы посмотрите это видео, и вы порадуетесь, то, что ваш сын коллекционирует карточки, а не увлекается рыбалкой.
0: Угу.
2: И там вот это видео, где чел рассказывает про свои блесна, что они стоят все миллионы.
0: Сегодня видео это тоже вспоминали.
2: Да.
1: А как раньше же ловили на обычную бамбуковую, какую-то там все такое кустарное. И так же ловили, как... А сейчас что?
0: Ну, видимо, меньше.
1: Утратили этот скилл.
0: А сколько у тебя самая дорогая карточка стоит?
2: Ну, думаю, где-то $150-200.
0: А, ну, в пределах все равно.
2: Да,
0: я думал, ты сейчас скажешь там...
1: $1000.
0: Да.
2: Ну, их очень много.
0: Офигеть. То есть ты вот из тех людей, которые прям карточки и понимают их крутость.
2: И играю ими.
1: А как крутость вычисляется? В чем?
0: Ну, редкость, видимо,
2: какая-то. Ну, например, был такой сет Magic the Gathering... по «Властелину колец».
0: Ага.
2: И они засунули в эти карточки одну только карточку на миллион печатей. Она называлась «One Ring».
0: Ага.
2: Ну, то есть вот именно то кольцо, именно в одном экземпляре. И ее вскрыл чувак в Америке. И продал Пост Малону за $2 миллиона.
0: Пост Малону еще и...
1: А это просто карточку в типографии напечатали так.
2: И вот Пост Малон до сих пор ее хранит в сейфе, и она дорожает, потому что другой такой нет. И не будет.
0: Это же искусственная редкость, ну, они типа по сути так и есть. Но я в эту карточковую затею один раз попал, когда по Mobile Legend нашел карточки на Алиэкспрессе, и я заказывал прям коробками. И в какой-то момент ты понимаешь, что чтобы найти какую-то одну карточку, у тебя вот здесь вот лежит просто гора... там 300-400 карточек, и что с ними-то делать? Выбрасывать? И я как-то резко эту затею оборвал, потому что я понял, что это может бесконечно продолжаться просто.
2: Есть такие пункты приема, которые покупают у тебя их гораздо дешевле, но они хотя бы их покупают, они смотрят, оценивают и говорят, вот за вот эти 500 карточек мы дадим тебе 2000 рублей. И ты как бы уже твой выбор, согласиться или не согласиться. А так вот есть приложение на телефоне, наводишь на карточку, она говорит, сколько она стоит.
0: Офигеть.
2: Да.
0: Прикинь, просто пункты карточку приема, достал карточку. И продал Пост Малону за 2 миллиона.
1: Да, и Пост Малон по Авито эту связь
2: звонит. Карточку еще продаете? Ее вскрыл, и просто у него трясутся руки. Ну, 2 миллиона, представляешь?
0: Офигеть.
2: Ты вскрываешь долларов, ты вскрываешь просто пакетик за 1000 рублей у себя дома, трясутся руки. Ну, 2 миллиона, представляешь?
0: Офигеть.
2: Ты вскрываешь просто пакетик за 1000 рублей у себя дома, достаешь карточку за $2 миллиона.

0: Типа она закрытая упаковка, она...
1: дорожает.
0: Ты не знаешь, что там внутри, а от этого ценность у нее повышается. Да, да, прикольно. Да. Так, ладно, трек «Дождь» слушаем, и нам уже надо будет сваливать. Ребята сказали, прям крутой радийный трек, и я так понимаю, это переделка старого трека про дождь.
1: Да, «Босиком по солнцу».
0: Все, тогда слушаем. Томас Мраз, «Дождь», погнали. Сейчас прогрузится. О, все.

0: спасибо тебе, что ты пришел, реально.
1: Пожалуйста, брат.
0: И вообще-то очень стильно звучит. И вообще песни у Томаса стильно звучат. Кстати, тебе, наверное, будет приятно. Тут в чате, я читаю чат, что писали. Написали: Томас, русский Пост Малон. Вот.
1: Yes, спасибо.
0: Так что...
1: Это Пост Малон, американский Томас Мраз.
0: Вот. Кирилл, ты что загрустил?
2: Да что-то меня загрузануло еще после песни
0: после
2: про семью.
0: Песни?
2: Я отойти не могу, да.
0: Ты ее скачал себе уже?
2: Я уже на рингтон ее поставил.
0: Да?
2: Чтобы это на звонок, чтобы утром начинать с печали.
0: С печали
2: еще,
0: сразу, да.
2: Еще больше, чем...
0: И когда тебе звонят, и ты два раза заплакал, потому что, во-первых, это коллекторы, во-вторых, еще и песня грустная. Ладно, все, ребята, до завтра. Завтра, как обычно, с 7 до 11. Томас, пока. Пригоняй еще как-нибудь.
1: Давай, до встречи, пока.
3: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Телефон 49 04 32. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван.

0: строителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
5: Слушай. Новое.

Точка ру.

0: Магнитогорский час дня. Новое радио.
1: Идеальный понедельник — это когда ты, я не знаю, просыпаешься, светит солнце, надеваешь шорты, футболку и двигаешь на пляж. Хотя, в принципе, если двигаешь на работу, тоже неплохо. Этим и занимался все утром. Данил Михайлов на месте в ответе за саундтрек твоего дня. Мое почтение.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Сегодня со мной в гостях Мэри Гу.
3: Прекрасная,
0: потрясающая, красивая. Почему ты так сильно скрываешь свою личную жизнь?
3: Вот нужно было самим заранее обсудить, потому что я сейчас никак не комментирую вопросы про личную жизнь.
0: Вообще никак. Вообще никак. Я не могу не спросить, я знаю, что кучу раз тебя уже спрашивали по поводу этой исполнительницы, и кучу раз пытались столкнуть лбами про Мари Краймбрери. Не хочется тебе сделать с ней дуэт?
3: Но если существовать вместе в одном треке, то это как-то... Ну, это дичь какая-то, ну, на мой взгляд. Играя по другим правилам, пишу, типа, о великом.
0: Мэри Гу через 10 лет.
3: Хочется, чтобы в удовольствии было все.
0: Но все-таки путь-то всегда тернистый такой.
3: То есть, ты знаешь, сколько уже тернистости было на моем пути? Можно уже как-то уже чтобы по кайфу, уже надоело все это.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть. Реклама.
4: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Куда поедем в следующие выходные?
6: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
5: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
6: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
7: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.

Искусственный интеллект молвит, что если нацеловаться всласть, можно поумерить аппетит в еде. Интересно, с чего он такие выводы сделал, но драконить эту тему не будем. Ребятушки, сосисочная, она же голосовалка в мессенджере Нового Радио, говорит о том, что понедельник у большинства не шикарный, но терпимый. Надеюсь, это пока что. С другой стороны, счастливые отпускники вряд ли сейчас в мессенджерах залипают, правда же, да? А как раз-таки трудовая часть общества работает за себя и за отдыхающего коллегу. Отсюда, наверное, и кайф такой двойной, да, на работе. Ну ничего, скоро поменяемся местами. Это Новое Радио, Данил Михайлов, за старшего. Суперхиты и суперновинки скоро, но сейчас давай Нюшу ее поцелуй дослушаем.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
1: Новое. На новом. Анна Асти и Дима Билан. Эпизод.

0: что-то изменить. Я тебе клянусь, я бы сделал это, но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.
1: Слушай, ты растянул драматичный припев на 2 минуты. Сергей Лазарев на Новом радио. Я надеюсь, твой понедельник не столь драматичен, сколько данная композиция. Вот, ну а в перспективе будет все самое прекрасное и замечательное. Как минимум, что? Ну, как минимум. Да нет, давай лучше на максималке брать. У нас уже в субботу будет замечательный open air. Ты знаешь все подробности. Вот, значит, в Лужниках движуха, новое радио, день московского спорта, любимые артисты. Собираемся в обязательном порядке. Ставь галочку, погода не подведет.
2: Реклама. Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый».

0: Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Ох, друзья, не знаю, хотелось бы время замедлять, но давайте тебе просто напомню, что понедельников в этом июне больше не будет. Да, так что не профукай идущий.

0: Я в моменте, Жараков и Маркул на новом радио. Ну, что сказать, ребятушки, в принципе, сколько, наверное, лет 5 назад трек записали, и до сих пор он их кормит неплохо, я полагаю. Вот, ну, по крайней мере, малого об этом говорит. Кстати, по поводу треков и их доходности. MC Hammer же все помним, да? Тин-ти-ри-рим, ти-рим, can't touch this. Так вот, эта песня в 91-м году, собственно, после релиза, принесла MC Hammer 30 миллионов долларов, 30. Но он довольно быстро разобрался со своими доходами и, соответственно, нафиг все растратил. То есть к 96-му году денег у него не осталось вообще нисколько. Представляешь, да? На банкротство подал. Вот, но потом окстился, немножечко пришел в себя и, собственно, вернулся к зарабатыванию около лямчика в месяц, опять-таки, на этом самом треке. Офигеть. Офигеть. Вот такая вот интересная история музыкальная. Сейчас мы тоже немножечко динджа заработаем, да, на новом радио, а потом...
1: Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
1: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас! Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.

Я знаю, что ты сейчас мне ответил. На новом радио Иван Купала. Ребятушки, я вот сейчас решил вернуться к нерегулярной рубрике «Искусство заголовка». Значит, про Кострому начал гуглить, и вот то, что выдается мне. «Кострома Today». Цитата. «Места хватит всем. Точка. Большое кладбище вот-вот откроют под Костромой». Ведь смешно и не смешно. Вот, ну да ладно, красивого дня тебе. А, кстати, да, всем ли хватит места в нашем мультсериале? Вопрос открыт, но сериал выходит по пятницам.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
6: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
7: Та-дам!
5: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Барась!
2: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
12: Новое радио. Космос — это синий

Я твой альфа, между нами космический бартер. И ты мой самый необычный, самый нестандартный выбор планеты, которой нет на карте.

0: греческий бартер. И ты мой самый необычный, самый нестандартный выбор планеты, которой нет на картах. Ты моя омега, я твой альфа.
1: Ну, прям очень музыкальный парень. Тима Белорусских на новом радио. Альфа и Омега. Решил я, значит, погуглить, что значит мужчина Омега. Ну, с Альфой как будто бы все понятно. Оказывается, и Омега тоже есть. Это такой внесистемщик-одиночка чаще всего. Ну, а в целом, конечно, Альфа-Омега — это первая и последняя буквы греческого алфавита. Стоит ли еще мудрить? Да, я думаю, не стоит. Красивого дня тебе с нас. Красивое музыкальное сопровождение. Это новое радио.

0: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость – все в

0: месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.

супер-пупер. Приятного аппетита, доброго утра. Я не знаю, скорейшего воскрешения, может быть, или же красивого отдыха. Все это тебе нужно, подчеркивай. И, ребятушки, продолжаем летний понедельник. Летнее ключевое слово. В июне понедельников в этом году больше не будет.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Катя Айова. Какие артисты вот у тебя вызывают недопонимание?
3: Я не могу вдохновиться, когда захожу в топ 50.
0: Анна Астик, вот как тебе ее музыка, кстати?
3: Впихнуть невпихуемое просто.
0: Немножко потерялась из виду с 19-го года.
3: Я включила в мозг в 19-м году. Ну, знаешь, это ужасное ощущение, когда ты ищешь и не можешь найти.
0: Про папу, про своего.
3: Устал, стал выпивать. Это такое описание моего папы. И ушел в свой мир. Навсегда.
1: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дочь. Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти, Гаязовс Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл Суперсекрет Гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Новые на новом. DJ Smash.

Дэвид Гетта и Сиа на новом радио. Вот когда Сиа услышу, сразу вспоминаю ее безупречнейший сногсшибательный трек «Unstoppable», который не менее сногсшибательно перепели мои коллеги из утреннего шоу «Калинин Райт Раунд». Ребятушки, давно этого не было в эфире, очень давно этого не было в эфире, поэтому я предлагаю прямо сейчас насладиться вместе «Unstoppable» по версии 1+1 на новом радио.

0: Но это уже комарик прилетел. Новое радио, суперхиты, суперновинки в эксклюзив.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Пеките летом с удовольствием. В фирменных магазинах мука высшего сорта «Ситна» всего 74 рубля 90 копеек за 2 килограмма. Идеальная основа для домашней выпечки. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 30 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.

0: развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Магнитогорске 4. Новое радио.
1: Открыл календарь бесполезных праздников, увидел, что сегодня день черешни. Ты знаешь, один раз всего в этом июне ее покупал. Может быть, еще успею, и ты тоже давненько баловал себя этой штуковиной. Отличного дня.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Пожалуй, одна из главных песен экономического сектора Российской Федерации. На корпоративах-то уж точно. Айс Гергерт и Зиверт на новом радио. Банки, вклады, ключевые ставки. Информация, которой не хотелось бы голову летом забивать. Но никуда не денешься. Напомню, еще пара зарплат и лето закончится. А не хочется, да? Чтоб так резко. Красивого продолжения. Новое радио. Данил Михайлов за старшего. Суперхит.
1: Реклама. Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже. Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл. Своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Куда поедем в следующие выходные?
9: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
8: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
9: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
10: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.

Красивый дуэт Сергей Лазарев, Полина Гагарина на Новом радио. Оба, кстати, регулярно приходили к нам как с концертной деятельностью на мероприятия, так и в роли судей на наших музыкальных проектах.

0: Так вот, чтобы получился хэппи-энд в твоей музыкальной истории, надо, наверное, ну как-то усилия прикладывать по всем фронтам. Я о том, что заявочки на музыкастинг пока еще принимаются, но делать мы это будем уже совсем непродолжительное время, потому что очень уж много их пришло к нам на адрес. Держи детали.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: информация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по улице ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
5: Леденящая тревога и пугающие странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу. В кино со 2 июля. 18+.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
8: Ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
12: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
13: Зачисляй, храни, трать.
14: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
15: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
16: Новое радио.

Голосок-то какой, как у Мальвины, да? Берволф на новом радио, один в поле воин. Раз 400, наверное, слышал эту песню, так и не понял, с кем этот одинокий воин биться в поле собрался. С ордой, с ратью, не знаю, с татаро-монголами, с печенегами, половцами. Ох, не суть, верю, что ты в комфорте преодолеваешь понедельник. Это новое радио, Данила Михайлов в ответе за саундтрек. Обещаю быть ненавязчивым.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Город не ждет. И тормоза тоже.
6: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган.

0: Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово. Деревня Ерембетово. Комсомольская, 4.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
3: Слушай, новое.

0: в Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Есть мнение, что ты сейчас бы с удовольствием променял свое занятие на потягивание джузы, например, или коктейля какого-нибудь с видом на океан. К сожалению, выполнить сие желание не в моих силах, а вот украсить текущую обстановку всегда, пожалуйста, 20 минут музыки принимай.

На новом «Дозе Мэри Гу» в минорном исполнении повествуют об отложенных благодарностях. Ребятушки, не надо откладывать в долгий ящик те штуковины, которые давно как бы так вот накапливаются. Например, у меня накопилось несколько непросмотренных серий «Красногорского парка». Надо это исправлять.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу. Монтажников оборудования и трубопроводов. Мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций. Изолировщика на термоизоляции. Жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Зацепила меня.
10: Новое.
11: Зацепила меня. До порога довела.
12: Кто это?
10: Это. Вот это.
13: А на тебя золотак, золотак.
14: Хоть ты моя золотак, золотак.
10: Новое радио. Это

0: Итог.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимает самый сок.
0: Фрэш-ток.
1: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрэш-ток».
1: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.

0: Tutu. Приложение для путешествий номер один. Акцент 16-20. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Новое на новом. Сивак. Губы как вино.

0: Новое радио.
1: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.
1: Я такая в цвете в любое время года. Собственно, легкий перефраз. Зимой и летом стройная, зеленая была. А елка на новом радио. Кстати, сколько Лизу знаю, столько она и в одном амплуа сохранится. Я имею в виду внешне. Ну, красавица. Вообще такая благодатная, творческая на 100%. А вот по поводу песни «В лесу родилась елочка», поймал себя на мысли, что в последние полтора месяца я ее пою регулярно. А почему? Потому что маленький ребенок требует колыбельки всякие слушать, чтобы успокаивать его и так далее. И эта песня вот тоже в сознании у каждого из нас сидит, поэтому исполняется. Хотя, казалось бы, совсем не по сезону. И вот что я вспомнил. А ведь в проекте «Что было раньше» как минимум два плейлиста у нас посвящены детским песням, поэтому легко можешь найти записи канала «Усатая пушка», там весь архив хранится. Ну и в целом, по вторникам в 6 вечера ЧБР на новом радио. Только не на этой неделе. Небольшая притрубация летняя, отпуска, сам понимаешь, дело такое. Твои коллеги, я надеюсь, тоже тебя заставляют поработать, но все-таки не мне же одному страдать. Это новое радио, Данил Михайлов за старшего. Красивого дня тебе, и мне тоже красивого дня и приятного аппетита. Почему бы и нет? Сколько бы времени ни было, аппетит должен быть.
2: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Пеките летом с удовольствием. В фирменных магазинах мука высшего сорта «Ситна» всего 74 рубля 90 копеек за 2 килограмма. Идеальная основа для домашней выпечки. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 30 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией

0: От компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельной истории. Домищиков 10.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

Порядочный репертуар, как и срок рабочего времени, который мы с тобой уже оставили в прошлом. Ну, давай признаем, дальнейшая часть понедельника будет куда симпатичнее, а там оно и самое приятное.

0: А еще есть версия, что самый лучший день все-таки вчера заходил. Тем временем уже почти год композиции. Я почему-то думал, что, ну, свежачок, а нет, еще осенью 2025 года презентована была композиция «Сия». Сколько всего произошло с того момента? Елочки-палочки. Но давай не забывать, что ни один летний вечер не должен быть профукан. А мы к нему потихонечку стремимся. Более того, понедельников в этом июне больше не будет. Вот такая вот зелепуга.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Куда поедем в следующие выходные?
3: Да куда угодно. Сильвергак, нам любая дорога по плечу.
2: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
3: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
4: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
9: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
10: Новое радио.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь».
1: «Не дудь».
2: «Не дудь».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дудь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дудь.
2: 18+.
1: Реклама. ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
4: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
5: Это же Иосиф.
4: Милана Хаметова. Давид Манукян. Мари Краймбрери. Амелия. Эльдар Джарахов. Вики Шоу. Александр Ясюкевич. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь... это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Без комиссии.
8: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
8: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
8: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
9: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Несколько ночей подряд нас будут страшные крики.
11: Крики? Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное – не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» в кино со 2 июля. 18+.
12: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер «Яндекс.Афиша». Категория 6+.

0: Hollow, опустошенный Эбен на новом радио. И, собственно, почему человек себе такой псевдоним выбрал? Потому что его имя, он из Финляндии, да, очень сложное. Йетту Бенджамин Рантакокко. Ну, это бы уж точно никто не выговорил. А у меня вот получилось. А вообще, Эбен — это сокращенно от Бенджамин. Вот теперь мы с тобой немножечко как-то просвещеннее стали. Вряд ли даже в кроссворде эта ерунда где-нибудь пригодится. Это новое радио, здесь суперхиты и суперновинки. Здесь был Данил Михайлов. Все, короче, пора мне уже заткнуть моську и отправиться в освоясь. Ушел и скатертью. Дальше Дима Лапиков будет отвечать.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей.
4: Реклама.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке.

0: рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган, центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Город не ждет. И тормоза тоже.
4: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Новое радио.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: В Минстрое заявили, что когда-нибудь горячую воду перестанут отключать, но вот когда это чудо произойдет, неизвестно. Все, это пока у меня все новости к понедельнику. Дмитрий Лапиков у микрофона, тебе отличного вечера.

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: На Новое радио.

0: Это диджей Smash, его суперхит «Ветер». Я желаю, чтобы ветер у тебя был только теплый. Короче, не знаю, к чему вообще это хотел сказать. Я хотел поговорить про отпуск, про топ-направления, но тема отпуска так часто обсуждается в эфире последнее время, что даже как будто бы не хочется ее пока затрагивать. Может быть, дождемся «Эвиленд» сегодня и поговорим. Ладно, продолжаем наслаждаться хитами.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама.
2: 校花已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
7: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Услышь весь радио.
1: Новое.
3: Что

0: Егор Крид, Артик и Асти, Карма, суперновинка в эфире нового, где же еще? До конца этого часа услышим еще Ваню Дмитриенко, Дим Билан, Мари Краймбрери, Айову, One Republic и Нюшу. Тебе отличного вечера понедельника, рассказывай, чем занимаешься, как твои дела, ну и не забудь, конечно, что через 20 минут у нас Эвиленд.
1: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт. Тима Белорусских. Ёлка. Лёша Свик. Мона. Добро. Пай Индия. Валя Карнавал. Локдог. Марсель. Шура. Сивак. Садковская. Дима Урик. Лина Чигали. Чепик. А также спешл. Суперсекрет гэст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок, без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
16: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Пеките летом с удовольствием. В фирменных магазинах мука высшего сорта «Ситна» всего 74 рубля 90 копеек за 2 килограмма. Идеальная основа для домашней выпечки. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 30 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.

0: вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
8: Новое.

0: Эвилайн, меня зовут Эви. Со мной сегодня, представляете, опять всю неделю сын маминой подруги Димка Лапиков.
1: Привет.
0: Сидит.
1: Небольшой спойлер, не всю неделю. В конце мы с тобой не увидимся.
0: Жесть, я не знаю, смогу ли я это пережить.
1: Ты уж попробуй.
0: Я постараюсь, правда. Я начну прямо сейчас страдать заранее, чтобы погрузить себя в чувство потери тебя, чтобы мне это далось легче.
1: Не ври, ты вот веселая, отдохнувшая.
0: Я чуть-чуть переиграла, чуть-чуть. Я знаю, нужно было остановиться чуть пораньше, тогда было бы правдоподобно. А тут я как будто бы сама себя спалила, что это...

0: на вейксерфе. До конца лета 2 месяца. Есть ощущение, что мы можем его просрать. Но пора уже как бы немножечко выходить на улицу, дышать воздухом, пробовать на вкус отдых, пробовать на вкус выходные, гулянки. Хотя бы один раз на верандочке посидеть. Хотя бы один раз на верандочке посидеть до утра. Что-то надо делать, друзья, потому что лето скоро закончится, и я начну ныть, что я ненавижу зиму. Это будет примерно через 25 секунд. Поэтому давайте, вот я эти выходные провела за городом и в очередной раз поняла, что все мое нытье, что я хочу жить в центре, хочу вот жить в Сталинке, это все ложь. Я хочу жить в доме с голубыми ставнями и с видом на реку. Мне не нужна никакая Сталинка, никакая высотка. Я просто хочу дом. Желательно очень модный, красивый. Вилла. Не знаю, назовите как хотите. Пентхаус. Желательно, чтобы там был пруд. Ну и туалет не на улице. Мне это все очень нравится. Я просто ходила по этому домику и думала, это для меня. Тут так много места.
1: Вот именно дом, не дача.
0: Ну, можно.
1: Можно и дачу,
0: да,
1: в целом, да?
0: Можно и дачу.
1: Можно и в Сталинке пожить в центре.
0: В целом, ты что себя ограничивать? Но мне, правда, это так нравится. Это просто что-то невероятное. Я каталась на велосипеде по лесу. Представляете?
1: Баня была?
0: Ну, мы не ходили. Не было вайба. Но в целом, баня там тоже имеется. Ну, короче, понимаете, в этом что-то есть. Ты отдыхаешь душой. А еще у меня дома нет штор. Я заказала шторы, потому что я поняла, возможно, дело не в моей нервной системе. Возможно, реально спать, когда светло, невозможно. Я не из Норильска, у меня нет полярного вот этого дня ночи. Там мы спали, там были шторы блокаут настолько, что ты как будто бы хотела сказать, но это грубовато. Ну, допустим, это просто ночь. Вот так. Как будто я хотела сказать, что ты как будто залез куда-то, что-то и очень темно. Но как будто прям настоящая трушная ночь. Представляете? В общем, ребята, если у вас есть дом, вы вообще такие лучшие. Пожалуйста, позовите в гости. Давайте мы будем лучшими друзьями по-настоящему.

0: Димон. Все понятно.
1: Димон.
0: Димон.
1: Ну и опять.
0: Никто даже ничего не понял. Каролина написала, что за трек играл 8.18. Родная, а ты бы еще написал 2 часа ночи. Время 6 вечера. Откуда мы знаем, что играла? Ну сейчас Димон посмотрит.
1: Ну-ка, отмотай. Не надо.
0: Отмотай на 8.18.
1: Мари Краймбрери, все прошло. 8.18 прям ровно.
0: А, тут подожди, 8.18.13. Это тут какой-то шифр. Это какая-то геометка.
1: Откуда? 8.18.13, да. Мари Краймбрери, все прошло.
0: Так это Мари Краймбрери с фейка написала. Чтобы вы просто лишний раз сказали, что трек ее играл. Все, пожалуйста, Каролина, обращайтесь. Так, значит, друзья, что я хотела вам еще рассказать, помимо того, что у меня были потрясающие, изумительные выходные за городом. Мне все очень понравилось. Я, естественно, свалилась в дофаминовую яму. Я выбрала быть в депрессии. Мне теперь очень грустно. Я подумала, что мне хочется прямо сейчас пойти домой. Но нет, почему? Значит, что я придумала? Я решила в сотый раз, потому что мы с Дмитрием на прошлой неделе обсуждали мафию. Я вспомнила, как сильно я все это люблю. Просто обожаю. И решила в очередной раз в сотый начать смотреть «Клан Сопрано». Потому что я ни разу его не досмотрела до конца. Дальше 5-й серии девчонка никогда не продвигалась. Потому что меня всегда что-то отвлекало. Либо заканчивалась моя 5-минутная депрессия, либо мне звали гулять. Мне приходилось выбирать
1: общение. Последний аргумент вообще сильнейший.
0: Да это отстой на самом деле. Мне всегда улучшается настроение, когда мне пишут, можем ли мы перенести встречу. Можем. Можем перенести ее навсегда. Но... Я люблю общаться с людьми, люблю гулять. Но иногда бывает настроение, что вот ты прям чувствуешь, что тебе хочется дома посидеть. Я очень люблю дома сидеть. Правда, мне нравится, меня все устраивает. Вообще все устраивает. У меня когда долгие выходные, я, например, болею, я осознаю, что я там несколько дней вообще не разговариваю. И начинаю просто вот как в этих мемах проверять, есть ли у меня голос, он существует или уже закончился. Поэтому вот. А что я хотела рассказать?
1: А в итоге-то сколько серий посмотрено сейчас?
0: А, половина первой. Я только сегодня начала.
1: Неплохо, неплохо. Я просто подумала... Новая неделя, новые достижения.
0: Я просто подумала, если я начну перед работой смотреть, и меня затянет, то мне будет очень грустно идти на работу. А мне и так было настолько лень, что я на такси приехала. Ребят, если что, пробки отсутствуют. Ехала я ровно 9 минут на такси, заплатила 700 рублей.
1: И пробок нет, и погода хорошая.
0: И заплатила 700 рублей, должно быть 300. Алло, это трактористы? Понимаешь, а тут было 700.
1: Дофаминовая яма очень глубокая, судя по всему.
0: Яма вообще глубочайшая.
1: Тебе не надо выезжать за город.
0: Но я пытаюсь, понимаешь, все это фейк. Я пытаюсь себя вытащить из этой депрессии, потому что я приду и буду плакать. Потому что никто
1: ты
0: не знает.
1: Ты даже после Турции приехала не в такой депрессии.
0: А мы не видели с тобой после Турции, откуда ты знаешь?
1: Я чувствовал по... Ментально чувствовал, на расстоянии чувствовал.
0: Ну, что-то с чувствовалкой у тебя. Я там... Не, а я...
1: Да вроде бы нет, слушай, ну не было какого-то вайба ни в соцсетях, нигде.
0: Не было. А что, у меня в соцсетях какой-то грустный вайб?
1: 100%. Да нет, просто...
0: у меня там.
1: Просто заходишь в твой этот ТГК и все, и...
0: Так, вот мы этот мем местный, пора уже его сворачивать. Сколько можно? Каждый раз, когда я встречаюсь с коллегами, ведущими, они всегда мне говорят, что у меня самый грустный ТГ на свете. Я говорю, у меня уже нет депрессии.
1: Нет, нет, нет, я не говорю, что он не самый грустный. Я говорю, что там видно очень хорошо, какое настроение.
0: Какое?
1: У тебя.
0: Классное.
1: Все отлично. Вопросов не имею.
0: Зря буканул.
2: Эви Лэнд на новом радио.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
3: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45 33 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Куда поедем в следующие выходные?
7: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
6: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
7: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
8: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81. 1.81.
9: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое радио.

0: новое радио. Эриланд. Хочется всегда.
1: Так, ребята, в понедельник, чтобы будка ни у кого не перегружалась, мы сегодня будем обсуждать супер вообще лайтовую тему. Да, я хочу, чтобы вы со мной разговаривали. Правда. Не доводите меня до депрессии. Я знаю, что вы, возможно, и не расстроитесь, но я расстроюсь из-за того, что вы не расстроитесь, если мне придется куда-нибудь уйти навсегда. Не надо. Итак, мы сегодня будем обсуждать... Чего приколдесного, прикольного или не очень прикольного вы в последнее время заказали на всякой там ВП-шке, Озоне, Яндекс.Маркете, это все не проплаченные интеграции, дайте денег, просто что заказали на маркетплейсах. Вообще пользуетесь ими или нет, может быть у вас зависимость. Я как будто бы излечилась. У меня зависимость сейчас, я ее признаю, только от серебряной груши. Серебряная груша меня вообще просто... Понимаете, там есть несколько категорий, в каком ты статусе находишься. Вот там есть, например, начинающий, продвинутый, в зависимости от суммы, которую ты уже туда потратил. И последний уровень, там больше 200к, ты становишься бьюти-легендой. Ну, так я бьюти-легенда, я с прошлого... Я уже 1000 лет как бьюти-легенда. Мне кажется, они только открылись, я уже бьюти-легенда. Потому что хотя бы раз в неделю что-то мне нужно именно оттуда. Причем я понимаю, что иногда это можно купить, просто выйти в магазин, сходить. Но там все такое вот прикольное. И мне так нравятся эти коробки. В общем, я признаю. Потому что раньше у меня была зависимость от ВБшки. Мне просто всегда что-то было нужно. Сейчас я с этим вроде как справилась. И открыла для себя Ламоду.
2: Ну, блин. То есть ты просто перенаправила свой гиперфикс на... Что-то подороже, правильно?
1: Нет, просто раньше я просто била в разные точки, а сейчас я сконцентрировалась на чем-то одном. На двух, на трех. Короче, скидывайте фотки, чтобы приколдесного заказали. И вообще было ли такое? Потому что, давайте повспоминаем. Я очень хочу заказать костюм Человека-паука. Я сейчас искала фотку Рэй Трауна в костюме Человека-паука. Как будто бы у него он был. Возможно, я его перепутала
2: возможно,
1: с Максом.
2: Возможно, у кого-то... Возможно, да, Макс, кстати, был. Макс был.
1: Тот. Но как будто бы у Рай Трауна был костюм Человека-паука. Во всяком случае, он выглядит как человек, у которого точно должен быть костюм Человека-паука. А я тоже хочу. Я хочу его застилизовать и пойти на нового Человека-паука в июле. Я уже все придумала. Я уже в ТикТоке Узумера все нашла.
2: Как начало другого фильма.
1: Нет, там не
2: да,
1: так. Ты
2: да.
1: берешь, ты надеваешь этот костюм, но ты надеваешь снизу, например, широкие штаны, рэперские цепи, а вверх у тебя, как Человек-паук, такой обтянутый. Короче, это очень...
2: Да, уже этого достаточно.
1: Это очень сильно выглядит, клянусь. Я мысленно уже все, я уже там, я уже в кино с сырным попкорном вот так вот себя обкидываю и плачу. На всякий случай заранее. Короче, вот, тему сами знаете, где найдете. Ага. Там есть сосисочная, как мы называем ее, сосишки. Нам нужно проголосовать. Оставить реакцию и кидать фотки, пишите, будем разгонять, ура!
0: Эриланд на новом радио.

0: хочется всегда.
1: Так, значит, что касается новостей. Мне попалось две странные новости. Во-первых, один парень в Подмосковье сдал ЕГЭ на 400 баллов. Я просто помню, мы на прошлой неделе обсуждали, что это невозможно. Но в целом возможно, но невозможно.
2: Подожди, а новость про то, что...
1: Girl?
2: Да.
1: На 500! Одна девочка сдала на 500 баллов. Я очень хочу прописать ей сходить 3 раза воздухом подышать в день. Минимум. Она выглядит как человек, ну, такие результаты говорят о том, что, скорее всего, она никогда в жизни не ходила босиком по траве, не пробовала на вкус посидеть на скамейке, ничего не делать, понимаешь, не читать,
2: я думаю, что
1: общаться.
2: Этот человек умнее половины нашего офиса вот сейчас вместе взятых.
1: Почему ты говоришь половина, когда можно говорить смело все?
2: Я про 12 этажей просто.
1: А, ну...
2: Но она еще в силу возраста, знаешь, но... Я думаю, что у нее все это есть, просто приоритеты. Такие люди, которые не совсем... Ну, они умеют, я думаю, что... К тому же девочка выглядит вообще, он красивая.
1: А это вообще не... А что у нас за стереотип пошел? Что если умная, то значит некрасивая?
2: Нет, нет, нет.
1: Вообще не обязательно.
2: Она не похожа... Ну, знаешь, есть вот...
1: Ну, Катя Пушкарева. Ой, ну, Катя позвали Пушкарева.
2: Да.
1: И то, я вообще на самом деле каждый раз об этом думаю.
2: Ну, условно, давай так. Вот Перельман умный, но он странный и вообще, ну это Перельман.
1: Мне нравится слово своеобразный.
2: Да,
1: оно
2: да,
1: достаточно
2: да,
1: аккуратно
2: да,
1: описывает
2: да,
1: то, что да, ты пытаешься
2: да.
1: донести.
2: А девочка выглядит как человек, у которого все вообще впереди и множество не только, знаешь, научных совершений. Поэтому...
1: Ну да, как правило, так и происходит.
2: Но 500 опять мужиков уделали.
1: Всегда.
2: Да.
1: Ура.
2: Мужлан нет прав, да, вот это вот.
1: Так, девочки, да что? Откуда ты знаешь, тебя не было с моими подругами в выходные в домике? Ты что, поставил мне датчик какой-то, когда мы работали в пятницу? Мне страшно тогда, что еще ты мог услышать? Так, хорошо, с этим разобрались. Про Катю Пушкареву. Вы вообще думали о том, что Катя Пушкарева в начале сериала и Катя Пушкарева в конце сериала — это... Та же Катя Пушкарева, только в очках и без. Ну, то есть, сначала она в очках, и все такие, о, нет, она зубрила, замухрышка, некрасивая, фу. Потом с нее снимают очки, и все такие, боже, она все это время была такой красивой.
2: Мне нравится другой Чё, мем, где, как звали эту, Вика, вроде
1: Вика.
2: Бы, да, где 2006 год Катя... Колхозница, да. Вика столичная штучка, 2026 год, они в тех же нарядах, Вика колхозная, Катя
1: да.
2: столичная штучка.
1: Ребят, все сюда. Это на случай, если вы еще, может быть, до вас не дошел тренд, но сейчас в Москве очень модно носить вьетнамки. Но не просто вьетнамки, теперь модно носить вьетнамки с обрезанными носками. Можно с обычными, можно с носками, которые вот с пальчиками, да, которые ты носил в детстве, не думая, а сейчас ты фут-фетишист такой. И можно с обрезанными носками, это вообще хай-фэш. Пробуйте.
2: Круто, круто.
1: Я прям вижу, как в Сызрани девчонки завтра выходят с обрезанными носками и во вьетнамках.
2: Бедная Сызрань. Как доставится Сызрани?
1: Я клянусь, что я доеду до Сызрани хотя бы раз, потому что так часто я даже
2: ходи,
1: про свой город.
2: Ходи, оглядывайся.
1: Нет, ну я же с любовью.
2: Или наоборот, там встретят, знаешь, тебя плакатами.
1: Ее выгнали из города за ее красоту только. Если такой плакат, то я принимаю. Если какой-то уничижительный, то не надо. Кстати, у нас в Лужниках мероприятия в эти выходные. Вы в курсе вообще? Или сидите не готовы? Так вы подготовьтесь. И плакаты нам всем нарисуйте обязательно, потому что мы все будем на сцене скакать, прыгать, веселить вас, хихихаха. Вот уже сценарий всю ночь пишем, уже 2 недели. Каждый из нас.
2: В поте лица.
1: В поте лица.
2: Конечно.
1: Вот. Поэтому вы, если не хотели приходить, ну, вам нужно прямо сейчас захотеть. Потому что я не планирую слышать что-то вроде «Я не смог». Вы что?
2: Давай, подумай еще.
0: Калинин и Райтраун.
3: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человек...
1: Дайте синоним слово «смог», типа «туман».
3: ...на выркт и пишет без «уащиба». На эту тему сегодня разговариваем.
4: Мой пишет «крайний рабочий день, а не последний». Ну да, да, да.
3: Да, крайний, а то...
4: Конечно.
3: Один мальчик сказал «последний», да.
4: Так это, да, и на него автобус упал.
3: В ту же секунду.
4: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
3: У меня только на Nokia тонко. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
4: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
3: Мне скинули вчера Ваське.
4: Я еще вот демотиваторы использовал.
3: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
4: Вайны?
3: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, да.
4: Я пока в перископе сижу только.
3: А, да, ты в перископе?
4: Да.
0: 7 утра по будням.

0: Tube приложение для путешествий номер один. Акцентируется 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
2: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
3: Та-дам!
1: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
6: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
10: Леденящая тревога и пугающие странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешную. Ад. Оно приходит снизу. В кино со 2 июля. 18+.

0: Так, ребят, погнали. Значит, мы сегодня обсуждаем, что самого странного, непонятного приколдес нога вы заказали на ВБшке или на Озоне, или еще где. Значит, посмотрим, что вы написали. Спасибо, что ничего. Итак, кепку, как в сериале «Острые козырьки» для поздравления на свадьбе. Интересно.
1: Бобик Шелби.
0: Я уже вижу вот эту вечеринку. Вот примерно так я и представляю. Мини-кондиционер взял, а то, несмотря на то, что в Сибири живу, в Омске жарит плюс 34, жить невозможно, вроде спасает. Мини-кондиционер – это маленький ручной вентилятор, который ты с собой носишь. Я думаю, мне такой нужен в Лужники. Это выглядит очень модно, как будто я, ну, селеба. Чувствуешь? Типа вот. Вот такой, чтобы был микро... Ой, извините, микрофон закрыла. Микрообдув, чтобы был лица.
1: Мне а кажется, может быть, тебе просто есть. Найти человечка с пахалом, чтобы он ходил просто за тобой?
0: Ну, блин, я и так Мишу 2 недели не видела. Будет странно, если я ему скажу, чтобы он это делал, когда мы будем на сцену выходить. Не
1: очень-то, он сделает.
0: Не очень-то это вежливо с моей стороны. А ты будешь с Максом работать. Но в целом, как раз, когда мы выходим, вы же нет... Воздухан, вот да, правда, на самом деле, если мне будет очень жарко, я всегда смогу просто поговорить с тобой, и мне станет куда холоднее.
1: Хочу смеяться 5 минут.
0: Ребят, это, кстати, вообще рабочая схема. Если вам нужно... На случай, если вы голодны, и вы хотите немного каких-нибудь таких изделий, похожих на лапшу, обращайтесь к Дмитрию Лапикову. И если вам жарко и очень нужен воздух, вам душно, это тоже к Дмитрию Лапикову. Он с этим справляется, он просто 2 зайцев убил. Я в восторге от его скиллов. Так, погнали дальше. Щетка для животных. Подписана на канал какого-то там чи-чи-чи-чи. Чей батя из колоды выпал. Собери льняной костюм, взгляд вместо 1000 слов. Тут подборка вот такая. Мне кажется, что у нас как раз таки...
1: Это реальное объявление?
0: Да, Писюн Писюнович должен быть подписан на такой канал. Потому что, судя...
1: А Миша сегодня примерно так и выглядел, только помаднее.
0: Вот и думайте. Вот и думайте. А ты сам-то что-нибудь заказываешь приколдесного? Мне кажется, ну, ты человек, который
1: тряпки
0: вряд ли знаешь.
1: Тряпки за 1100 я заказал 3 штуки недавно.
0: 3 штуки? Тряпки за... Мне кажется, тебя где-то обманули. Из
1: нет,
0: чего
1: они очень хорошие.
0: Это хорошая, качественная микрофибра?
1: Нет.
0: Это тряпки, которые не оставляют пятен?
1: Нет. Тряпки приехали просто из Ниццы мне, поэтому... Да нет, очень классные тряпки оказались, поэтому я тебе сейчас скажу.
0: Покажи.
1: Вот.
0: Очень мило.
1: Какого-то там Брабантия бренда, но они реально классные оказались, поэтому...
0: Ты такой хозяйственный, молодец. Что еще приколдесного ты заказал?
1: Мешки, пылесборники, я заказывал себе вот, для футбола я заказывал себе.
0: Ну, у тебя ничего приколдесного, короче.
1: Да, да, нет, у меня знаешь, как здесь идет? Ну, ладно, вот насадка для швабры у меня есть еще.
0: А, кстати, друзья, у вас есть нормальная швабра и ведро? Потому что я заказала, я уже 2 раза заказала, и мне пришла какая-то дура вообще, беспонтовая. Неудобная, куча разводов, ничего. Я не могу найти швабру. Хотя, вот знаешь, есть товары, которые ты сомневаешься покупать на маркетплейсе. Например, пылесос. Мне кажется, что это какая-то техника, которую ты должен купить в нормальном магазине. Но я на ВБшке 3 года назад заказала пылесос за 3000 рублей. И он почему-то оказался нормальным до сих пор.
1: Ну и норм.
0: Я не знаю, как это работает. Мне иногда кажется, что я придумала этот пылесос, потому что его уже нигде нет. Но вот. Ребят, правда,
1: а где
0: дамы,
1: ты покупаешь на него фильтры?
0: Там же.
1: А они не продаются?
0: Просто пишешь фильтр для пылесоса.
1: Ну, они фильтр для пылесоса, ну, фильтр такая, пылесос для пылесоса
0: розы. Там такая мягкая штучка, которую просто ты снимаешь и надеваешь обратно. И все, и она подходит.
1: Нет, просто бывает такое. Я вот читал мне недавно, нужен был фильтр для... Ой, фильтр. Пылесос для машины. Ага. Такой мелкий, типа. Ага. И он классный, он суперский, стоит недорого, стильный еще,
0: но...
1: и портативный. Но... Огромное количество вопросов, а где на него брать фильтры, А-а-а. И они остаются без ответов, потому что это как будто бы пылесос-одноразка.
0: Вопросы без ответов?
1: Да, да.
0: Грубовато для пылесоса, конечно, грубовато. Фильтры на все есть. Я тут рассказывала Усишкину, что я в прошлом году еще начала ставить фильтры в душе на воду. И каждый месяц я думаю, почему я мою с ржавой водой? Ну, точнее, сейчас-то нет, потому что у меня стоит фильтр. Но при этом в раковине у меня не стоит фильтр, его невозможно там поставить. Но я думаю только
1: вот
0: о том,
1: этот
0: что...
1: вот, где накапливается,
0: да.
1: Все грязное,
0: да, да,
1: становится.
0: Да, да, да, да. И поэтому я думаю, я просто в душе моюсь под чистой водой, а вот эта вода автоматически тоже, она там как-то там что-то...
1: Сама.
0: Да, короче...
1: Ты ее смоешь этот... потом чистой водой просто.
0: Естественно, святой. Этот, скиньте швабру, пожалуйста, в чатик, если у вас хорошая. Нехорошую себе оставьте, мне не надо, у меня есть 2.

Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специальное притяжение». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения».

0: Автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
5: Новый рынок.

0: Но ты тоже не очень-то быстро среагировала.
1: Нет, я потянула руку, а потом подумала, а что это я должна сама себе включать микрофон? Может быть, мне еще туда на твое место сесть?
0: Вот, кстати,
1: могу.
0: А я жду этот день. Ну, хотя бы кто-нибудь, а то вы...
1: Сейчас поменяемся.
0: Прям сейчас?
1: Да,
0: ну
1: сейчас.
0: Ну давай, нет, не сейчас.
1: Выход закончится, поменяемся.
0: Я волнуюсь.
1: Да не переживай, там за рекламу еще не скоро, я ничего не успею закосячить. Сейчас чисто потыкаю, если что, скажу, что ты во всем виноват. Нормально, нормально, все же ноют по программе. Короче, друзья, я хотела сказать, что пока Усишкин отсутствует, нужно все равно поставлять новости, которые странные и абсурдные. И ура, мне попалась такая новость. Видите, Дмитрий, я не вгоняю вас в стресс и не говорю, что вы ничего не нашли. Россиянки начали перепродавать ношенные грудные импланты. Спрос на силиконовую грудь упал. Итак, импланты стоимостью в среднем 180 тысяч после удаления продают всего за 30. Причины разные. Роды, больно, недовольна результатом малышка. Или просто желание... Малышка, что, Макс Астахов? Или желание отбить часть денег за операцию. Если что, ну вот был имплант, их нельзя использовать повторно, поэтому я не очень понимаю. Это, наверное, для какого-то...
0: Извращенца.
1: Приколдеса. Ну, нет, в целом... Когда-нибудь тебе приходилось... Когда-нибудь приходилось тебе видеть близко сделанную грудь?
0: Приходилось.
1: Когда-нибудь ты проверял, светится она или нет?
0: Я нет, но я видел эти
1: видосы. Ребята, мне однажды посчастливилось...
0: Проверить.
1: Светится. Она реально светится. Это так необычно. То есть буквально ты подставляешь два фонаря, и у тебя просто два прожектора. Если бы у меня была сделанная грудь, я бы сама всем предлагала посмотреть, как она светится.
0: Просто рандомным людям.
1: Знаешь, когда...

0: Ну, куда девать эти импланты просто, как арт-объект. Сейчас же любой плевок в рамке – это автоматически картина, так и импланты тоже могут быть частью современного искусства. К тому же они были частью чего-то тела.
1: Я все-таки придерживаюсь того, что это для извращенцев. Потому что объяснение, зачем нужны использованные импланты, у меня так и не появилось в голове.
0: Ну, это правда странно. Это очень странно. Дальше, значит, грустным новостям. Мне очень грустно. И если... Вот знаете, когда... Помните, был коронавирус? Помните вообще такое? Это когда вот, ну, из дома нельзя было выходить. Вот расстояние метр, прививки
1: сделали. Ну, что-то было.
0: Короче, вот была такая история. И тогда пошел слушок, что гречки больше не будет. Вообще ничего не будет. И все ломанулись за гречкой, если вы думаете, что я не ломанулась. Вы меня вообще за кого понимаете?
1: Я недавно нашла протухшую гречку у себя.
0: Так я уже с того момента 5 раз переехала. Вот.
1: На самом деле один, да?
0: Ну, из Ярославля в Москву один, а по Москве 5 раз. Значит, дальше. Так, сейчас такая же история с бензином.

0: маркетплейсе просто ящики, чтобы обожраться за 3 дня, чтобы у меня был диатез, и больше никогда. Никогда
1: нет,
0: в жизни.
1: Но я все-таки готов поспорить, да, потому что там, даже в этой новости указано, просто я видел сегодня этот кликбейтный заголовок.
0: Запасов продукции хватит где-то на месяц.
1: Там указано в конкретной сети магазинов.
0: Ну, в Пятерочке.
1: Но, а что у нас, все? Больше магазинов, больше нет?
0: Если там пропадут, то остальные цены поднимут, и там тоже пропадут.
1: Ой, ну вот...
0: Я хотела посеять панику.
1: В итоге паникуешь только ты. Смотри, если вдруг ты услышишь...
0: Вдруг оказался вдруг...
1: От Романа Саныча фразы. Это временно. Рынок сложный, у нас отличная команда, и я лучше сам. То до кризиса в компании остался 1 год, заявили эксперты. Эти фразы звучат как уверенность и контроль, а на деле работают как сигнал бедствия.
0: Ну, я думаю, что у нас...
1: Хорошо, что мы этого
0: супер.
1: Не слышим примерно, да? Никогда.
0: Я вообще, ребят, микрофоны работают, сейчас пульс сломаю, вообще заживем. Давай, Дмитрий.

0: Ребят, значит, я села уже вообще какое-то все по-другому, какое-то другое. Очень непривычно, я чувствую себя солидно. Короче, я, значит, тут что-то уже заранее наворотила. Если Дмитрий Анатольевич нас слышит прямо сейчас, я порезала подложку, чтобы она была покороче. Но тут как-то все так выглядит, как будто я какую-то... А, я вижу, что случилось, посмотри. А, нет, не понимаю. Что-то я не туда поставила, короче. И такое чувство, что у нас есть с тобой ровно 1.5 минуты, прежде чем случится какая-то драма. Я вижу, какая, видишь? Вот эта штука, она красная. Ее нужно спустить к красному. Да. Вот, и все починилось. Да, нет, не починилось. Интересно. Но при этом показывает, что дальше пойдет трек. Круто, что мы решили этот выход посвятить тому, что мы что-то наворотили. Но я правда не понимаю. Тут какая-то ошибка. Я не понимаю, почему она. Но, судя по всему, должен заиграть трек.
1: Она еще и достала новогоднее оформление.
0: Почему новогоднее?
1: НГ написано, видишь? Где? У тебя сейчас будет, вот у тебя там стоит между треками НГ.
0: Ребят, ну с Новым годом, давай проверим, давай запущу. Если трек включится, супер, если нет, то мы сразу извинимся перед всеми.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрэш-ток».
1: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом... Реклама. Реклама.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
1: Новый радио.

0: Нове радио. Эвиланд. Хочется всегда.
1: Так, значит, я посидела за портом 5 минут, что-то наворотила. Но это невозможно. Знаете почему? Потому что обычно, когда тебе сложно, ты хочешь, чтобы тебя поддерживали, а этот орет, как этот, не
2: я
1: знаю.
2: Я не орал. Не орал вообще.
1: Знаете, что он сделал? Он такой, ну ладно, разбирайся сама. И пошел есть орешки со сгущенкой. И приходит, ну что ты тут наворотила? Вот вообще-то вот этот тут поставил.
2: А еще я и устроил стол заказов. Но в целом я просто изображал работу Эвелины Малинкиной.
1: Да, плохо у тебя это получается. Сходи на курсы, поучись.
2: На какие курсы? Черной магии и все.
1: Малинковедение.
2: Ой, ты такая смешная. Ей так нравится, что она сама и про себя пошутила.
1: Я вообще не могу, я лучше. Так, ребят, продолжаем. Мы сегодня обсуждаем ваши странные покупки с Выбульки, с Озона и все такое. Так, значит, мне хотелось почитать комментарии, которых примерно 2,5. Ура, как здорово, что на нас всем наплевать. Супер, обожаю, классно, отлично. У меня совсем это не вызовет депрессию. Итак, Виктор пишет. Я заказываю с аукционов Японии какие-нибудь прикольные тюнячки для машин. Что такое тюнячка? Я только тяночка знаю. Япония, ну, тяночка.
2: Штучки для тюнинга. Тюнинг. Что такое в Need for Speed уже? Ты все-таки один раз в меню заходила? О, как она посмотрела на меня.
1: Ты вообще...
2: Я попал туда, куда нужно.
1: Ты просто...
2: Что такое тюнячки?
1: Отвратительно.
2: Что такое тюнячки?
1: Все, тихо, офф. Это уже просто болезнь. Ожидание около 2 месяцев, но когда приходит эта коробка в иероглифах, кропотливо упакованная японскими руками, это нечто, это неописуемое чувство, которое манит вновь и вновь. Слушайте, Виктор, ну надо бы какие-то фотокарточки приложить, что вы там натюнячили, а то это только слова. Слова водиться так не годится. Ты разводил умело, а я не хотела разводиться. Я недавно узнала, что, оказывается, токийский дрифт реально существует. Для меня это была песня и форсаж, а оказывается, тебя реально могут по-токийски подрифтить.
2: Да.
1: Ты приезжаешь в эти вот кварталы, районы, садишься, и там просто на скорости 350 миллионов километров в час тебя катают на тачке. При этом тебе нельзя снимать ничего.
2: Ну, разные это просто, секретики. Нет, разные есть, разные абсолютно.
1: А почему это... ты говоришь, ну да, как будто ты вчера там катался?
2: Нет, я не катался, у меня друзья там катались, причем у каждого, да, у каждого было не похоже на друг на друга мероприятие, потому что это было за бабки, естественно.
1: Ну, а ты что думал?
2: И просто где-то более туристическое, а где-то менее туристическое.
1: Да.
2: А где-то вам повезло, что приехал чувак на заряженном скайлайне, а где-то не повезло, и вы покатались так просто.
1: Ну, вообще, это еще один поинт, почему хочется поехать в Японию. Мне это стало... Я поддалась всему вот этому всеобщему обожанию и восхищению, и мне теперь тоже очень хочется осенью в Японию сгонять. Очень. Все такое красивое.
2: А ты выбираешь Черногорию.
1: Я сказала осенью.
2: А, Черногория летом.
1: Угу. Осенью у меня
2: ты
1: тоже
2: какая-то
1: есть отпуск.
2: Богатая, я смотрю.
1: Да, извините, потихонечку, помаленечку дела. Так, монетка водится. Дальше. Я сегодня iPhone на ВБ забрал. Что? iPhone с ВБ? Оригинал, все четко и на 5-6 тысяч дешевле, чем в магазинах. Так что думайте. А вы уверены, что он оригинальный? Вот я когда говорила, что есть некоторые вещи, которые как будто бы небезопасно покупать на ВБ. И потому что я помню все эти истории, когда заказали iPhone, ты открываешь в коробке конфеты, вернуть ничего нельзя, и ты такой, круто, купил конфеты. Барбариска за 100к. Вот эти истории вас совсем не кошмарят или как, или что?
2: iPhone с ВБ, это вот он должен, знаешь, ты когда его открываешь, это... И антенка выдвигаться, потому что...
1: Ну, реально, Alcatel только в корпусе айфона. Что-то такое. Или шоколадный айфон.
2: Или топ-муляж iPhone 16 Pro Max в оранжевом цвете, для того, чтобы просто доставать его в метро, но ничего с ним не делать. Мне нравится сообщение от Натальи. Мешок для стирки кроссовок из микрофибры. Классная вещь. Спасибо Калинину.
1: О, ну, девочки, все, что говорит Кирилл Калинин, мы на все соглашаемся, мы всему верим. И никаких
2: вариантов. Даже если у вас нет кроссовок, то...
1: Даже все, что он говорит,
2: он как-то порекомендовал.
1: Да. Всегда да. Кирилл только да. Между нет и да, выбор только да.
2: А ты знаешь еще эти истории, где многие, ну, я не знаю, как ты, добавляют в корзину на маркетплейсе не в лайки именно, а именно в корзину. Они в корзине болтаются, висят, кто-то пропадает, кто-то там, не знаю, возвращается обратно. Но я помню случай, когда хакеры, или там, или ребенок нажимал заказать все, или хакеры взламывали, и все, что было в корзине, заказывалось. И за это списывались деньги.
1: Так хорошо, что у меня никогда на счету. Ну ладно, не будем так говорить. Что только когда-нибудь.
2: Нет, на специальной карте для маркетплейсов у тебя не больше 2000 рублей.
1: Хорошо, что только когда-нибудь, если так произойдет, сможет списаться. Потому что у меня корзина вообще может доходить до каких-то невероятных цифр неприличных.
2: А как вот потом тебе, если нужно что-то одно заказать? Ты все отменяешь подряд или как?
1: А я никогда что-то одно... Как можно вообще...
2: Ну, да, допустим, нет, у тебя 20 позиций ты себе добавляла в корзину, да. Но сейчас ты понимаешь, что тебе нужно в ближайшее время 5.
1: Я их закидывала в избранное.
2: А, то есть ты совершаешь несколько действий, да? Удаляешь их из корзины, точнее, лайкаешь их сначала, потом удалишь их из корзины.
1: Да, потом,
2: заказываешь,
1: если что, добавляю. Но я поняла, что я никогда ничего не заказывала вот что-то одно. Мне кажется, это неловко. Неловко перед маркетплейсом. У меня всегда минимум 5 товаров чего-либо. Но когда это что-то вот типа из одежды или ВБшка, там всегда от 10. 10-20 товаров я та самая, вот это вот в очереди. Проверяем все под камерой.
2: А перед кем еще раз тебе совестно? А подожди, а если наоборот, вот молодой мальчик какой-нибудь, который работает в ПВЗ, будет выносить 100 твоих посылок?
1: Да, это особенно мне нравится, когда какая-нибудь... Ну ладно, не буду это говорить. Пусть выносит. Я благородный человек. Я, между прочим, вот в свой пункт удачи в доме, я девочке сладкое ношу.

всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: что на некоторых маркетплейсах можно отметить, что именно ты хочешь оформить и купить, а остальное продолжит лежать в корзине. Жесть, нанотехнологии. До чего вообще дошел человеческий мозг? Как они, смотря на воздух, придумали Bluetooth? Mm-hmm. Это мой любимый мем вообще. Я это обожаю.
1: А еще любимый мем, знаешь, какой? У меня, по крайней мере. Где стоит котик среди, там, то ли где картины египетские пирамиды или что-то такое. Раз ты такой умный, скажи, как получить электричество. Да. Я не знаю.
0: Если бы меня отправили. Так, у меня есть новость про iPhone с ВБшки, у которого... Play Market установлен в Челябинске, разбили через СМИ. Новости вроде вернут
1: деньги. Play Market, это же Android.
0: А, да?
1: Хороший iPhone.
0: Блин, прикольно. Ребят, 100% оригинал. Оригинале. Так, я сегодня много новостей рассказывала. Сейчас он опять, вот после того, как я закончу тянуть время, мы выключим микрофоны, он опять на меня фыркнет и скажет: а ты можешь не говорить в эфире,
1: не было такого,
0: что я не нашел новости, я целый день только для тебя эти новости ищу, и ты выставляешь меня так, как будто бы я не подготовился. Мне и так тяжело, я работаю на двух работах, и еще должен терпеть такое хамство с твоей стороны.
1: У меня нет новостей сегодня, потому что...
0: А я зачем этот все тираду? Для чего
1: было? Просто мне понравилось. Короче, какие-то умельцы создали карту «Мой бензин» или что-то такое, где можно смотреть реальную ситуацию на заправках, потому что очереди стоят, и многие говорят о том, что... Все это, ну не все это, но большинство очередей искусственно созданы, потому что людям не действительно нужен бензин.
0: А просто,
1: да,
0: чтобы было.
1: Да, а нужно заехать, заправиться до полного, чуть-чуть покатался и истратил, нужно опять заехать, заправиться до полного и так далее.
0: А вот если бы у вас была машина, которую можно на руках носить, типа АК или смарт, вот этот авто, вы бы могли один раз заправиться и год на ней ездить, и она бы вообще, там был бы расход... Я не знаю, какие цифры говорить, чтобы, типа, ну, маленький расход. Сколько? Литр в день?
1: Ну, 5 литров на 100 километров – это маленький расход.
0: Вот, 5
1: литров.
0: Я
1: думаю, что такие машинки столько и расходуют.
0: Вот, понимаете? А вы все вот понтовались своими Лексусами, Бэхами, КамАЗ кто-то купил. Вот
1: я видел рилсы, где Тесловоды выкладывают видосы, типа, так вам и надо. Электричку еще. Вот ты бы, кстати, ты ездила когда-нибудь в электричке?
0: Конечно. Что за вопрос?
1: За рулем.
0: Нет? А, мы про машину,
1: да.
0: А я думала, электричка.
1: Нет.
0: Блин.
1: В электромобиле ты когда-нибудь ездила?
0: Да.
1: За рулем?
0: Нет.
1: На пассажирском?
0: Да.
1: И как тебе?
0: Странно.
1: Она
0: непонятно,
1: же,
0: машина.
1: Но тихо, из-за того, что вот нет этого звукотеля.
0: Если
1: звукодвигателя.
0: Честно, я, ну...
1: Понятно.
0: Это не то, на что я обращаю внимание. Если в тачке работает музыка, и можно открыть окно летом, мне, в принципе, достаточно.
1: А, не важно, какая машина. Ну, понятно. Или важно, какая машина.
0: Я ездила на электричке.
2: Эви Ланд на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. «Ашан». Все выгодное тут.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Новое радио.

0: говорить. Это один из лучших сериалов во вселенной, но я также...
1: Но реальные пацаны поставили подножку.
0: Я не смотрела.
1: Ты не смотрела? Ну, вся ты такая вот, конечно, вот одним словом, Эдик.
0: Я не смотрела ни одну серию «Реальных пацанов» от начала до конца. Но я знаю песню про Калина. Ля-ля-ля-ля, Калян знает тропинки волшебных полян. Калян, чё-то кулончик индян.
1: Я помню, мне очень нравился мем шестилетней давности, где кто-то взял и из заглавной песни «Нас не отправляют учиться в Лондон» убрал все «не», и там было «Нас отправляют учиться в Лондон», мы одеваемся в бутике модном.
0: Получилась песня про твое детство.
1: Да!
0: Поэтому тебе так это погрело душу.
1: Да,
0: ты
1: да.
0: Думаешь, наконец-то я могу слушать трек и знать, что это про меня. Потому что это так важно, найти что-то в творчестве, которое, что будет отражать твою жизнь.
1: Да.
0: Ой, Димулька, все для тебя, все для тебя. Короче, в чем причина того, что я не могу смотреть что-то? Ну, короче, я очень часто отвлекаюсь на все подряд. И сейчас у меня почему-то алгоритмы выстроились таким образом, что у меня очень много рилсов. Почему так быстро говорю? Про «Бригаду». Просто
1: надо начать смотреть
0: «Бригаду». Я пересматривала «Бригаду» ровно год назад, тоже летом. Мне там было что-то грустно, печально, страдальчески, и я подумала: посмотрю «Бригаду», мне же станет легче. И я посмотрела ее полностью, в очередной раз влюбилась во всех по очереди, потом подумала: нет, это все-таки ужасный сериал, это нельзя романтизировать, но культово, конечно. И сейчас у меня почему-то опять все алгоритмы в Саше Белом. Я думаю, а что происходит? Зачем вы меня провоцируете? Я на эту провокацию возьму да поведусь. Но вот я думаю, что я сейчас пойду вот так, пройдусь по набережной, да, посмотрю на всех людей, которые там отдыхают, дойду до 10 тысяч шагов и буду смотреть «Клан Сопрано». Вот, и отдыхать, пока вы будете работать.
1: А знаешь, что такое «обригадо»?
0: «Обригадо»? Что?
1: Да. На португальском «спасибо, благодарю».
0: «Оджалуста». Это на русском с акцентом. Все, ребят, я могу уже, да, говорить?
1: Тебе, да, последнее, что, может быть, тебе все-таки к «Клану Сопрано» еще добавить вот эту машинку из GTA, чтобы ехала, или, я не знаю, или вот твои пылесосы любимые, которые там блестящие штучки засасывают, мыло.
0: Я и так всегда отвлекаюсь на все. У меня...
1: Так нет, на одном экране, попробуй все-таки.
0: На одном сложно, зачем? Я же могу в телефоне параллельно сидеть.
1: А-а-а.
0: Я вот тот человек, у которого всегда играет Алиса,
1: да, вот
0: работает.
1: Так, iPad в пальце, да, вот здесь.
0: Да,
1: ноги.
0: Да, да. Это, у меня реально играет все, что может играть. Ну, у меня не изваиваться иначе. У меня Алиса может играть в зале, я могу в это время в спальне разбирать шкаф на ноуте, что-то смотреть, параллельно в телефоне смотреть рилсы. Я один раз так забыла, что у меня на кухне вода полчаса течет. Я хотела просто... Я сварила яйца, мне нужно было их остудить, я включила воду и пошла заниматься делами. И я прихожу, а там все еще продолжается, я думаю: а, ну ладно, я больше не буду жаловаться на счета, которые я плачу. Все, ребят, я желаю вам продуктивного, классного начала рабочей недели, хотя у вас уже должен был закончиться рабочий день. Если нет, ну, я вам жестко сочувствую. Целую вас в правую щеку, целую вас в левую щеку, всех тех, кто навел себя как мышь, целую в нос. Завтра не будет ЧБР, можете прямо сейчас начинать писать гадости. Пишите их Диме. Что мне каждый раз? Напихайте ему тоже. Мы хоть поделим пополам. Все, пока.
2: Эвиленд на новом радио. Блин, как же хочется Кеви на ручке.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: решение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
5: Новое

Новое радио. И опять до рассвета. Радио.ру. Новое радио.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Да и не только они. Я думаю, что-то еще с приставкой «Супер» как минимум вечер у тебя будет, потому что здесь, как обычно, самая лучшая музыка. Дмитрий Лапиков у микрофона. Продолжаем.
2: Да, в начале.

красиво, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: реклама. Шутки 已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Город не ждет. И тормоза тоже.
8: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое — это

Андрей Губин и его привет из 2000 года под названием «Плачь, любовь» прямо сейчас в эфире нового. Но мы же слушаем как суперхиты прошлого, так суперхиты настоящего и, возможно, будущего. Вот как буквально пару минут назад Серябкина с Урихом появились здесь и трек 8901. Так вот, кто знает, насколько высоко он заберется в высшей лиге. Послушаем впереди у нас, ой, много кого, много. И звери будут... И Айова, в общем, дождись. Классного вечера тебе.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое радио.
2: Новое радио.
1: Новое.

Айова и их один из суперхитов. Так-то не One Hit Wonder в танце. Мы продолжаем наслаждаться вечером понедельника и постепенно настраиваемся на завтрашний рабочий день. Неважно, где ты сейчас находишься, просто делай нас громче, а музыка сделает все сама. Ну и я тоже за компанию. Дмитрий Лапиков по-прежнему с тобой здесь и никуда еще не ухожу.

Люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Ну что, продолжаем вечер понедельника, наслаждаемся суперхитами, суперновинками. У кого-то, правда, уже вторник, неважно, главное, будь с нами. Дмитрий Лапиков у микрофона, и мы продолжаем.

0: днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби.
1: Новое радио.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл Суперсекрет Гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru.

0: Сергея новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними.

Это Анечка Асти, ее царица. Суперхит прямо сейчас в эфире нового. Пока слушал трек, попалась новая забавная. СММщик бренда Nothing в Индии сошел с ума и передал аккаунт почти с 500. Да. Тысячами подписчиков какому-то странному мужчине. Теперь там в описании написано «Новый владелец аккаунта», а сам бренд выкладывает странные сторис, посты, и они, что самое интересное, набирают лайки и просмотры. А бренд это, значит, технологически. Там были разные телефоны, техника, наушники и так далее. А сейчас там просто усатый мужик выкладывает селфи, кривые, косые, с пальцем на экране, и это действительно набирает просмотры. Забавно.

0: Новое радио.
1: Ночь близка, но мы оборотов не сбавляем. Суперхиты, суперновинки, все это ждет тебя в ближайшие 20 минут без паузы рекламы. Дмитрий Лапиков, то есть я по-прежнему с тобой. Классно.

разбежаться сами.

0: Шунин и Райтраун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение с Константином и его мамой». Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наше такое-то. Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа...
0: На ноут.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
1: а может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК. Видео. Реклама. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

но я и побежал. Дмитрий Лапиков был с тобой сегодня этим вечером, но Зиверт говорит: бери и беги. До завтра. Прощаюсь. Тебе отличной ночи уже. И завтра продуктивного рабочего дня. Услышимся во второй половине. ЧБР, кстати, не будет. Но вот так пока. Вадим в отпуске.

я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Оксана Почепа. Акула. Пока, котики.
1: Пока, котики. Моя пармотики. Я вас оставлял. Я уже скучал. Чао. Пока, пока, котики. Пустота в животике. Надо подкрепиться. Жука, жука,

0: ТикТок.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрэш-ток.
1: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фрэш-ток.
1: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Новое радио.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Это Диджей Смэш.
3: Это Майя Мишель.
4: Привет, с вами Женя Трофимов и Комната культуры.
5: Всем привет, с вами Айова.
6: С вами Леша Свик.
7: Это Мэри Гу.
8: Привет, это Немига.
9: Это Серябкина.
10: Всем привет, это Ваня Дмитриенко.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: radio.ru.
1: Это мы.
2: Привет всем, это Сергей Лазарев, с вами
3: Тима Белорусских.
2: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
4: Это Звонкий.
5: С тобой Даня Нилетто.
6: Новое.
7: Всем привет, это Мэри Гу.
8: С вами Джонни.
9: Меня зовут Ёлка.
10: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
11: С вами Полина Гагарина.
12: Всем привет от группы Пицца.
13: Слушай.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
14: newradio.ru.
0: Новое. Это мы.
15: Всем привет, это Лера.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Шура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чикали, Чепик, а также спешл «Суперсекрет Гаст». 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ. Супер-движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Новое на новом. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: больные, новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Радио.

Новое радио.